сердце ты уходишь, а я остаюсь. И сто причин уехать и одна остаться. Распадался наш крепкий союз.

считаете, что империю не строят на воде? Руки Франсуа Картье. Эти мальчики спорят, кто тут самый авторитет. Я расскажу, как делать бренд. Это самый лютый зверь в топ-чарте самооценок. Очередной милый котенок. Но ты не потянешь чаек, ведь я девочка феномен.

0: на Среднем Урале 7.00.
1: Новости.
2: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. Евроскагок внедрил цифровую систему технического обслуживания карьерных самосвалов БелАЗ. Проект охватил весь парк из 57 машин и позволил автоматизировать передачу данных между учетными платформами, формируя график ремонтов с точностью до дня и существенно сокращая долю ручного труда при планировании, пишет паблик во ВКонтакте «Качканарский четверг». Самосвалы эксплуатируются без выезда на стационарные посты, поэтому все работы проводятся непосредственно на месте с доставкой бригад, инструментов, расходных материалов и запчастей. Точные даты ремонтов и потребность в материалах рассчитываются автоматически. Поставки бензина и дизельного топлива в отдаленные территории Свердловской области идут в штатном режиме. При этом муниципалитеты должны еженедельно сообщать поставщикам, сколько топлива им требуется и какие запасы уже есть на местах. Об этом заявили на совещании под председательством заместителя губернатора региона Сергея Швинта. По итогам текущего отчетного периода объем отгрузок топлива в Свердловскую область оказался не ниже показателя предыдущей недели. Региональные власти заявляют, что мониторинг запасов и поставок продолжается

0: в еженедельном режиме. Жителю Свердловской области придется откладывать всю зарплату чуть более 12 лет, чтобы накопить на небольшую студию в Москве. Регион занял 25-е место в рейтинге доступности столичной недвижимости, составленном федеральным порталом «Мир квартир». В расчетах использовали средние региональные зарплаты и стоимость жилья в столице. При этом предполагается, что человек вообще не тратит заработанные деньги на еду, жилье, транспорт и другие расходы. Еще недавно столбики термометров показывали плюс 27, а уже 28 августа днем ожидается не выше плюс 14, а по ночам около нуля. Главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шапаренко рассказала, что по ночам температура может действительно опускаться до нулевых значений. Будет облачно, возможны дожди. Первые дни сентября также ожидаются холодными, но потом начнется потепление. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все актуальные новости на нашей странице vk.com. We'll be right back.

0: радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня на Среднем Урале западный ветер уже дует умеренный, утром солнце, а вот днем, вечером, ночью ожидаются дожди. Утром холодно, 7 градусов, но это, мне кажется, заметили все. Но днем воздух прогреется до плюс 12, вечером тоже ненамного отличаться будет температура, всего 10. Ну а ночью снова 6 градусов.

0: Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Привет, ну, всем! Ты, привет в этот холодный, как будто бы день, но еще солнышко еще светит, радуется. А почему оно так радуется? Потому что я сегодня фиолетовым.
1: Ну ты молодец. Молодец.
0: Спасибо, девчонки. Спасибо, спасибо, спасибо.
1: Ну что, ну, а как? Рассказывай.
0: Да.
1: Как так тебя угораздило?
0: Угораздило это меня так. Все вы знаете, что у нас есть традиционная рубрика «Радио Утка», в которой мы с Алиной как бы сражаемся, так сказать, интеллектуальных. Интуитивных способностях, да. И если я проигрываю, то Алина мне придумывает всякие каверзные штучки. Я всю неделю держался благодаря вам, наши любимые слушатели, потому что вы нам помогали, участвовали вместе со мной, и я держался. И вот когда я оказался один,
1: все,
0: я посыпался.
1: На первом же факте.
0: На первом же факте, да. Ну и вот Алина говорит, ну что ж, приходи завтра в фиолетовом,
1: да,
0: порадуй
1: это
0: нас.
1: Вообще легкотня.
0: Как тебе казалось?
1: Легкотня.
0: Как тебе показалось?
1: Ну что, да ну как, ну ты же справился.
0: Я
1: ты 50%, правда, ну ладно.
0: Ну да, скажем так, с небольшими нюансами, да. Так что фиолетовый цвет, как-то цвет настроения фиолетовый.
1: Да. Зато ты теперь запомнишь и не будешь забывать, да,
0: эту,
1: ну красиво.
0: Эту легендарную игру.
1: Нет, какой цвет именно фиолетовый, потому что ты даже сначала не понял.
0: Да.
1: Фиолетовый, это как
0: мы. Мы, знаете ли, мальчики, не как вы, вот эти вот 7 оттенков синего, красного, серого, там, 50 оттенков серого, это мы знаем. А вот остальное нет.
1: Это для тебя мотивацией будет в следующий раз находить себе помощников.
0: Да.
1: В нашей радиоутке.
0: Да, да, да. Друзья мои, кто будет в 9:30. Будет возможность, звоните нам в радиоутку, у нас будут классные факты.
1: Ну, но фиолетовый тебе идет, кстати.

0: Да.
1: Спасибо. Тебе тоже, кстати, ты розовый? Это розовый,
0: это
1: да?
0: Это розовый.
1: Да, розовый с белым тебе тоже идет.
0: Да, спасибо.
1: Вот такие вот мы здесь красивые.
0: Комплиментами друг друга осыпали. Да. Доброе утро.
1: Ну а как, да, поделись улыбкой своей, как говорится, и она к тебе обязательно вернется в троекратно, четверократно, пятикратно, шестикратно, семикратно.
0: Молодец.
1: Всем счастья, добра, удачи, классного настроения и бодрого утра.
0: Да, у нас пятница,
1: чему,
0: между прочим.
1: Да? А, да, да, сегодня же пятница. А я и не заметил, как неделя-то пролетела.
0: Так вот,
1: ты
0: видишь,
1: смотри, как классно, да?
0: Да.
1: Так, пятница. Значит, настроение становится в 3, в 4, в 5, в 10 раз лучше.
0: Ну, а если ты останешься на Экорадио вместе с нами, то твое утро,
1: ну, как минимум,
0: будет самое лучшее.
1: Да, как минимум сейчас, тем более песня-то соответствующая для всех счастливых людей. Как же мы счастливы, что пятница.

0: Это радио. Реклама.
1: Покупайте выгодно в Светофоре. Краска спрей акриловая 520 мл 149 рублей 90 копеек. Низким ценам зеленый свет. Цена действует по 31 августа. Нижний Тагил, 2026 год.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Ох уж эти ночи напролет. Знаю я, чем в последнее время можно ночью заниматься.
1: И чем же?
0: Стоять в очереди.
1: Ой.
0: Больной, да, не могу пройти мимо. Вчера целый день, весь день, с утра до вечера я там это протусил, поэтому.
1: Но ты понимаешь, это, ну, надо действительно как-то привыкать к новым обстоятельствам. В машине можно организовать свидание, например. Или организовать офис, или сделать, да, рабочее пространство. Ну, если у вас выходной в этот день, и вы оказались в очереди.
0: Отличный выходной.
1: Да, но тогда нужно, ну, не знаю, фильм скачайте, купите вкуснях. И сидите, наслаждайтесь.
0: Да, я вчера так и сделал. Ну, в смысле, вот. Затарился пирожками, бутылками с водой. И все.
1: Походные условия, да?
0: Походные условия, да. Ну, а что там уже? Люди встречаются, разговаривают, целую беседу.

0: Мимо подъезжаю.
1: Так можно знакомых сколько найти? Или встретить каких-то знакомых?
0: Я вчера точно так же стоял, все, встал, передо мной стоит человек, которого я 15 лет не видел. Мы, о, здорово, да, да, бла, бла, бла.
1: Где можно еще встретиться?
0: Где еще, да, 15 лет не виделись, тут встретились, ага, все, всю жизнь вспомнили, переговорили.
1: Либо найти новые знакомства.
0: Вот я, ну, да. Ну, только они мимолетные, то есть, как бы, там пока стоишь в очереди, уже с одним уже, ты уже там уже на одной волне, с другим.
1: Нет, ну, телефонами можно обменяться, потом вспоминать весело, как, где вы познакомились. В общем...
0: Как я встретил вашу маму, да?
1: Да. В общем, как-то надо с позитивом, что ли, смотреть. Я понимаю, что это тяжело, это плохо, тяжело, иногда раздражающе, но как-то вот надо подстраиваться под обстоятельства, что ли.
0: Ой...
1: Ну, ну ладно, не стыдно.
0: Катя, добрая.
1: Как тяжело тебе будет в жизни, да? Так, ладно. Это все шутки.
0: Кстати, да, шутки. У нас вот опять какая-то семейная сегодня тема нашего разговора.
1: А что ты, Бенин, почему тебе... Ты опять возмущен?
0: Ну, не возмущен, но просто у нас какая-то на этой неделе все, что такие такое... Психологические вопросы такие семейные.
1: Да, самые вообще простые, банальные. Кто принимает решение в вашей паре? День второй половинки отмечается.
0: День второй половинки?
1: Да, так что, дорогие наши слушатели, если у вас есть признание, поздравления, пишите нам. Мы поздравим вашу вторую половинку. Вдруг вы хотите признаться в любви, например.
0: Классно.
1: Мы поможем. Или признаться в чем-то, в чем... Раньше не хотели бы признать.
0: Что сами не можете сказать? Что сами не можете сказать?
1: На нас, на нас.
0: Да, пишите и все.
1: В общем, поздравляем. Сегодня потрясающий день. Это как 14 февраля, только немножко пораньше.
0: Только немножко пораньше, да.
1: Что ты задумался?
0: Да я не знаю, что-то.
1: Ой,
0: кто принимает решение в нашей паре? Тут без вопросов.
1: А что?
0: Если к маме, значит к маме. Конечно же я.
1: Да, конечно. Конечно.
0: Да, Таль сказала Алине прийти Фиолетом, и пришел Фиолетом.
1: Ну, ты принимаешь решение.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Клаб Здрав. Забота о вашем здоровье. Профессиональное УЗИ широкого спектра и консультации кардиолога, невролога и гастроэнтеролога. Октябрьской революции 58. Телефон 8 900 035 92 11. Клаб Здрав. Работаем для вас. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Лицензия номер L-041-01-021-66.
2: Авуар позаботится о ваших шторах. Мы аккуратно снимем их, профессионально постираем и снова идеально повесим. Студия штор Авуар. Роскошь в деталях. Ждем по адресу: Нижний Тагил, улица Карла Маркса, 52.
3: Когда речь идет о здоровье, важно выбирать профессионалов. В медицинском центре Олмед ведут прием флеболог, проктолог, хирург с опытом более 15 лет. Забота о здоровье под ключ. Точная УЗИ-диагностика на современных аппаратах. Малотравматичные операции и личное наблюдение врачом после лечения. Звоните и записывайтесь в Олмед. Нижний Тагил, Уральский проспект 85 и Октябрьская революция 7А. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк.
5: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах, акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на tbank.ru. АО Тэбанк 0+.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Алина.
1: Александр.
0: Да, какие у вас мысли насчет сегодняшнего дня?
1: Слушай, да мысли позитивные на самом деле. Солнце светит уже хорошо.
0: Не говори. Слушай, ну у меня сегодня уже на автомобиле была изморозь.
1: Ну уже потихоньку, да, надо уже привыкать к этому.
0: Зато солнце
1: глазом сейчас не моргнешь, и уже будем снег с машины чищать.
0: Ой, да не говори. Поэтому... Не надо.
1: Поэтому наслаждаемся сегодняшним днем и вообще.
0: Еще пятница, ура!
1: Что ты там?
0: Да я тут в ВКонтакт захожу.
1: Ну, самое время, я думаю, да. Да, кстати, у нас, если говорить про ВКонтакт, у нас во ВКонтакте в нашей группе К-радио запущен опрос. Кто принимает решение в вашей паре? А все потому, что этот опрос неспроста. День второй половинки сегодня отмечается. Признаемся, обсуждаем и немного сплетничаем про своих вторых половинок. Кстати, если вы хотите поздравить свою вторую половинку, пожелать ей всего доброго, хорошего, замечательного. Для этого есть мы.
0: Да.
1: Пиши, мы поздравим.
0: Не в плане того, что мы хотим стать вторыми половинками вашими, а в плане того, что мы хотим поздравить.
1: Да.
0: Так, а я тут смотрю, кто же принимает решение, пока голоса не то что разделились, но вот решаем вместе, говорят
1: так
0: люди.
1: Так это правильно. Это идеальная картина мира.
0: Мира.
1: А ты что?
0: Который не бывает.
1: Бывает. Представляешь, вот бывает такое. У нас даже голоса про это говорят, что пока что решаем вместе. Вот это идеально.
0: Кто там у нас это жена-то? Кто она?
1: Шея.
0: Это шея, да?
1: Да.
0: А муж голова, да, значит? Кто произносит все решения?
1: Ну, голова. Нет, если решение...

0: какие-то глобальные, да и вообще, да почему глобальные, вообще любые. Садитесь за стол переговоров, обсуждаете и решаете. Прислушивайтесь к мнению каждой из сторон. Что ты глаза закатываешь? Что там? Что там у тебя наверху?
1: Да я смотрю, что у нас там дальше играют. Ну, вон, ресницы какие-то, вот от группы «Градусы» по курсу.
0: Ну и прекрасно.
1: Тоже смотри, как на ресницах, на ресницах. На ресницах скоро снег, может быть, но пока будет только...
0: У тебя на ресницах можно расположиться, видишь как?
1: Какой
0: интересно,
1: хороший,
0: да? Хорошо.

0: Радиоканал «Радио Экофонд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.
1: Вот это номер! По будням слушайте утреннее шоу на Эко-радио. 8.30 ведущие назовут автомобильный номер. Если вы счастливый обладатель этого номера, звоните нам в прямой эфир и забирайте крутой подарок.
2: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/экорадио. Подпишись и будь в курсе всех событий.
3: В мире, где все стало слишком предсказуемым.
4: В мире, где музыка теряется среди толпы. Вам не кажется, что все повторяется?
2: Эко-радио удивляет. То, чего ты ждешь каждую неделю.
5: Сломать шаблоны. Оказаться там, где ты еще не был. Открыть для себя мир Каверленда. Уникальные кавер-версии нашумевших хитов со всех уголков планеты.
2: Мир, где классические хиты звучат иначе.
5: Каждую субботу в 16.00 ты станешь главным героем музыкальной истории.
2: Каверленд ждет тебя!
6: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв».

О том, что не купишь за деньги, но то, что можно сохранить. «Здоровое мнение» – проект, в котором мы обсуждаем все, что волнует каждого, заботящегося о своем здоровье. Советы экспертов и опыт пациентов. Слушайте по средам в 17.00 на Эко-радио. Проект «Здоровое мнение». Возрастная категория 16+.

0: Гороскоп на Эко-радио.
1: Да-да-да, пришло время гороскопа, но сперва информация на правах рекламы. Центр оптовой торговли «Восточный» приглашает за покупками. Большой выбор одежды и обуви для всей семьи, повседневная и праздничная. Мебель для офиса, дома, а также товары для повседневного быта, посуда, ковры и многое другое. Широкий ассортимент продукции для рыбалки и автотовары. Еженедельное поступление товара на любой вкус. Наши цены всегда приятны и доступны для каждого. Центр оптовой торговли «Восточный», город Нижний Тагил, Восточное шоссе, 17.
2: Ну что, теперь гороскоп. Гороскопище. Как провести эту пятницу, узнаем прямо сейчас. Овнам сегодня может захотеться завершить как можно больше дел, чтобы войти в выходные с ощущением полной свободы. Но попытка закрыть все задачи сразу может привести только к усталости. Выберите главное.
1: Так, ну а тельцам пятница поможет разобраться с вопросом, который давно требовал внимания. Возможно, речь идет о финансовом решении, домашней задаче или разговоре, который постоянно откладывался. Сегодня проще будет сказать то, что раньше казалось неудобным.
2: А вот близнецам сегодня главное не распыляться. Сегодня легко провести день, вообще весь в разговорах, и к вечеру обнаружить, что главные задачи остались без внимания. Но вечером полезно вообще немного сократить поток информации.
1: Ракам сегодня может захотеться больше определенности в личных отношениях. Возможно, какая-то тема долго оставалась без обсуждения, и теперь появится подходящий момент спокойно поговорить. Не начинайте разговор с претензий. Расскажите о собственных ощущениях и ожиданиях.
2: А вот львам пятница может дать возможность получить признание за то, что раньше оставалось незаметным. А в работе день подходит для презентации, переговоров. Вообще, вот после обеда может появиться желание резко изменить планы на выходные.

0: она начнет решаться сама.
1: Стрельцам пятница может принести желание сменить привычный ритм. Возможно, появится идея поездки, нового занятия или встречи, которую давно хотелось организовать. Не откладывайте все на когда будет больше времени.
0: А козерогам сегодня может захотеться подвести итог последних событий. Это хороший момент, чтобы оценить, что действительно принесло результат, а что только забирало силы.
1: Водолеи, сегодня в работе хорошо проявятся нестандартные решения. Не бойтесь предложить вариант, который отличается от привычного подхода. Ну а в личной жизни, возможно, приятная неожиданность.
0: А рыбам пятница может напомнить о важности эмоционального баланса. Возможно, последние дни вы слишком много внимания уделяли чужим проблемам. Сегодня полезно спросить себя, чего хотите именно вы.
2: Ты можешь больше, чем думаешь. Начинай утро с Эко-радио.

0: Это радио. Реклама.
1: Волшебный детский день рождения в Леограде. Есть все. Отдельная зона для торжества. Веселые аниматоры. Детское и взрослое меню. Мы возьмем организацию на себя. Позвоните сегодня, чтобы забронировать удобную дату. 8-804-772-20. 8-804-772-20. Леоград. Нижний Тагил. Садовая, 81. Второй этаж. 0+.
2: Вам хочется чаще отправляться в дорогу, открывать новые места и планировать путешествия?
3: Встречаем новых героев. Фестиваль продаж G-Tour открыт. Современный дизайн, интеллектуальный полный привод, высокий уровень комфорта и возможности для путешествий. Новые кроссоверы G-Tour теперь в Восмото Тагил. Нижний Тагил, Свердловское шоссе, 43.
4: Ура!
5: За финалем лета жаркими предложениями на новые автомобили. В Акаме Тагил специальная цена от 1 800 000 рублей и комплект доп. Оборудования бесплатно. Вся пятерка брендов Хавейл, Билджи, Амода, Джейку и Джейленд. Большой выбор новых автомобилей. Все в одном

0: За выгодной покупкой в Аками Тагил на Восточное шоссе 3. Реклама ООО «Тагилов» и неоферта. Указана минимальная цена на LG X50 плюс комплектация актив с учетом всех действующих предложений. Количество ограничено. Акция до конца августа текущего года. Подробности в отделе продаж.
1: Компания «Средний Урал» реализует продукцию собственного производства. Бетон, раствор, плиты дорожные, бетонные кольца, бордюр тротуарный и дорожный, сваи железобетонные, фундаментные блоки и перемычки. «Средний Урал», Краснознаменная, 55, телефон 920-092, 920-660, Нижний Тагил.
2: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: На Среднем Урале 8 часов утра.
1: Эко-радио. Новости.
2: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. В Свердловской области начала работу специальная горячая линия по вопросам капитального ремонта для граждан пенсионного возраста. Консультации проводит региональный фонд содействия капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области. Линия будет работать до 29 октября. Пожилые свердловчане смогут получить ответы на вопросы о начислениях за капремонт, порядке получения компенсации, сроках и проведении работ в конкретном доме. Садовые участки уже пора готовить к осени, напоминает в МЧС. Сухую траву, опавшие листья или бытовой мусор лучше убрать, чтобы снизить риск возникновения пожара. Делать это надо в металлической емкости или яме на расстоянии не менее 50 метров от построек или в 100 метрах от хвойного леса. Запрещено разводить огонь, если на вашем участке торфяная почва, в ветреную погоду и под кронами деревьев. За скопление мусора на участке или нескошенную сухую траву предусмотрен штраф до 15 тысяч рублей. В Свердловской области как минимум 8 собак погибли после применения вакцины «Мультикан-8». Препарат уже изъяли из торговых точек региона. Обстоятельства случившегося сейчас устанавливают специалисты и правоохранительные органы. О ситуации сообщил директор департамента ветеринарии Свердловской области Евгений Трушкин. «Мультикан-8» – комплексная вакцина для собак, предназначенная для профилактики сразу нескольких инфекционных заболеваний, в том числе чумы, аденовирусных инфекций, паравирусного и коронавирусного энтерита, лептоспироза и бешенства. Масштабный мурал, посвященный Николаю II и эпохе его правления, появится в столице Урала. Уже в ближайшие полтора месяца стена дома превратится в художественное полотно. Изображение украсит фасад здания Свердловск-стата. Подготовка заняла почти два месяца.

0: Работы идут в рамках проекта «Муралы со святыми покровителями российских городов». Николая II изобразят в полный рост. Авторы задумали мурал как рассказ о достижениях той эпохи, расцвете науки, реформах в армии, строительстве школ и железных дорог, а также о знаковых изобретениях того времени. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня умеренный западный ветер, утром солнечно, а вот днем, вечером и ночью возможны вероятные дожди. Температура утренняя 7 градусов, днем воздух прогреется до плюс 12, ну а ночью около 6.

поезд. Скидящих средств вылечить мою боль. Не существует подкидящих средств. Бесконечный вереница следующих станций. Скажи, чтобы найти тебя и навсегда остаться. Но город пустым на тебя. И значит снова перрон. И время бьет меня током, завышая болевой порог. Но я найду тот город, в котором ты будешь меня ждать. Прости, но скоро отходит мой поезд. Мне надо бежать.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: А мы уже рассвет встретили, мы уже рассвет увидели, потому что проснулись в 7-6 утра, приехали сюда на работу и радостно, а рассвет встречать всегда классно. Всем огромнейший привет.
1: Здесь доброе утро.
0: Великолепно. Алина Геринг.
1: Александр Данилов. Это утреннее шоу на Эко-радио. Пятница у нас, 28 августа.
0: Пятница. Пя-пя-пя-пя-пя-пя-пам. Ура. И праздники. Помимо того, что уикенд наступил, с чем мы всех поздравляем, тут еще целая россыпь различных праздников. Какое-то другое надо слово сказать. Не праздников, а отличных дат, отличных поводов, отличных поводов для отдыха.
1: Ну, давай.
0: Так, ну что же. О, Всемирный день синдрома Торнера. А, это не Торетто, я про Торетто подумал. Торнера, не знаю, что такое синдром Торнера.
1: Ладно, день второй половинки у нас отмечается сегодня. Во ВКонтакте запущен опрос. Если ты хочешь поздравить свою вторую половинку, сказать ей много приятных слов, то пиши нам, мы это сделаем. Ну и голосуй в опросе.

0: выбираем сегодня, кто принимает решение в вашей паре.
1: Да, так что, конечно же, принимают решение, я считаю, мужчины. Так что, мужчины, иногда мы реально не можем что-то сказать своей второй половинке. Вот что-то вот как-то вот не складываются слова, или мы стесняемся, или еще что-то, ну не можем. Делегируйте, вы можете делегировать это нам. Не стесняйтесь. Скажи, разбудим, скажем добрые слова.
0: Да. Так, что еще? День надутых губ еще да сегодня.
1: Вот, я Алине говорю, не те праздники мы сегодня выбрали.
0: Да, в смысле, все те.
1: Да что ты, надутые губы, это наше все, наша современность сейчас.
0: Ну, чтобы губы не были надутыми у вашей второй половинки, поздравьте.
1: Это в этом смысле? А я-то думал, надутые губы в другом смысле. С помощью косметических процедур.
0: Нет, я про другое.
1: Ты да. И день пышных дам сегодня. Хорошего человека должно быть много. Да и вообще пышные формы, это это классно. Пышечки вы наши. С вами всегда тепло, уютно, хорошо. С праздником вас.
0: С праздником. Ну что, друзья, дорогие, у нас впереди только самая лучшая музыка на Эко-радио. Ну и, конечно же, много новых новостей.
1: Да,
0: оставайся,
1: есть новости
0: с нами.
1: Интересные у нас новости.
0: Ну да.
2: Доброе утро! Вставай вместе с Эко-радио. Твой день...

0: Авторадио. Реклама.
1: Осмото Тагил. Дилер «Лада», который рядом. «Осмото Тагил» – надежный дилер «Лада», которому удобно приехать. В «Осмото Тагил» 0% первый взнос. В «Осмото Тагил» – трейд-ин с доплатой. В «Осмото Тагил» – новая «Лада» за 2 часа. «Осмото Тагил» – официальный дилер «Лада», который рядом. Нижний Тагил, Свердловское шоссе 43. Предложение ограничено. Подробности уточняйте на osmototagil.lada.ru или у кредитных экспертов «Осмото Тагил». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк».
2: Сейчас бы картошечки печеные с золотистыми дольками.
3: Хочешь картошку? Иди в «Вилку-ложку».
2: Новый урожай ароматного картофеля в фермерском кафе «Вилка-ложка».
4: Ура!
5: За финалем лета жаркими предложениями на новые автомобили. В «Акаме Тагил» специальная цена от 1 800 000 рублей и комплект.

0: Наблюдай за выгодной покупкой в Аками Тагил на Восточное шоссе 3. Реклама ввод и главная неоферта. Указана минимальная цена на LG X50 плюс комплектация актив с учетом всех действующих предложений. Количество авто ограничено. Акция до конца августа текущего года. Подробности в отделе продаж.
1: Когда речь идет о здоровье, важно выбирать профессионалов. В медицинском центре «Олмед» ведут прием флеболог, проктолог, хирург с опытом более 15 лет. Забота о здоровье под ключ. Точная УЗИ-диагностика на современных аппаратах. Малотравматичные операции и личное наблюдение врачом после лечения. Звоните и записывайтесь в «Олмед». Нижний Тагил, Уральский проспект 85 и Октябрьская революция 7А. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Ох, что-то о космическом, что-то, точнее, что-то волшебное. Magic Touch и на только что.
1: Magic Touch — это волшебное прикосновение.
0: Вау.
1: Видишь, как...
0: Второй половинки.
1: Да, вот тем более.
0: Ой, как хорошо. А я читаю название песни «Up, up», ну типа «вверх». Подняться вверх. И тут у меня новость как раз о поднятии их куда-то вверх, в вершины, на вершины Эльбруса. Ты представляешь, кого хотят отправить на Эльбрус наши ученые, так скажем, подсказочку сделать?
1: Кого?
0: А его, того самого, робот Володя в сентябре должен отправиться на Эльбрус.
1: Что за робот Володя? Я первый раз слышу.
0: А помнишь на международном экономическом форуме в Питере его представили? Он еще, кажется, немножко так упал, по-моему.
1: А, ну да, что-то.
0: В общем, наши отечественные разработки.
1: Он будет сходить на Эльбрус.
0: Карабкаться на Эльбрус, да, его вот 3-4 сентября планируется этот легендарное мероприятие. Главная задача — проверить гуманоидную машину в условиях, сильно отличающихся от городской среды. На высоте 5600 с лишним метров предстоит работать на снегу, льду и ветре, и отрицательной температуре. Там самая главная проблема — аккумуляторы сохранить. То есть...
1: Ну, я надеюсь, что у него получится. И он не упадет.
0: Он не упадет. Примечательно, для передвижения по снегу рассматривается вариант с лыжами, которые позволят транспортировать его как сани. То есть, как бы он сам.
1: Да, вот он, ну, естественно, он и еще 10 человек, которые будут ему помогать.
0: Да, кто-то
1: это же так работает.
0: Аккумуляторы, кто-то его нести будет.
1: Да, зато, да.
0: И потом робот Володя должен будет там сделать фото, селфи,
1: естественно,
0: потанцевать
1: естественно.
0: И помахать рукой нам. Угу. И сказать, что мы на вершине.
1: Тут тоже новости мне попадались, что уже Олимпийские игры проводят для роботов.
0: Да, я слушаю, в Китае видел.
1: В Китае, да.
0: Да, там прямо ничего у них идет, там рубилово.
1: Да, они там прямо.
0: И тебе скажу, интересно наблюдать.
1: Да?
0: Да.
1: Тебе интересно?
0: Да. Они там разные.
1: Ну, не знаю, мне кажется, это очень бездушно и уже как-то...
0: Мне интересно, как там с допингом обстоят дела.
1: Да что?
0: То есть там ведь мельдоний-то не подмешаешь. Ну, там, может быть, знаешь, какая-нибудь это прокачка софта.
1: Ну да.
0: Какая-нибудь.
1: Операционная система какая-то лучше, чем у другого.
0: Да, одни там на Microsoft, другие на Linux, и третьи на спутнике.
1: Да.
0: Или что-то в этом роде. А еще, может быть, материалы какие-нибудь используют,
1: ну,
0: там скажут, да?
1: Ну, в общем, все что-то как-то не такое, не очень.
0: Роботы скоро нас заменят.
1: Ну, я вот робот-пылесос люблю, все остальное — это мой максимум.
0: Это пухосос ты еще любишь.
1: Да, которого не существует. Вот его можно придумать, и, в принципе, можно уже остановиться. Ну, кофемашин, ладно. На этом как бы все.
0: На этом все, наши полномочия исчерпаны.
1: Ну, зачем больше делать? Если есть мы, люди.
0: Тем более, если роботу надо взобраться на Эльбрус, и его должны сопровождать 10 человек.
1: Вот именно что. Вот тоже мы новость недавно рассказывали, что придумали клининговую компанию, что робот убирает. Да какой в этом смысл, если им управляет человек?
0: Да.
1: Смысл-то в чем?
0: Кормить его не надо. Но опять же, как электричество.
1: Ну.
0: А как же, да? Хранить его надо, а его надо еще его потом убирать, чистить его, там, мыть, убирать.
1: Ну, в общем, я не знаю.
0: Ой, сомнительно, но окей.
2: Включайся. Утро.

0: что, автомобилисты, вот это номер, прямо сейчас.
1: Вот это номер.
0: Да, на Экорадио.
2: Запускаем генератор случайных чисел. Время раздавать подарки. Ну что, коллега, ты готов?
0: Запускаем.
2: Все, давай остановимся. 924.
0: Все верно.
2: Да. И следующая комбинация. 942, 294, 249, 492 и 429. И если именно ты обладатель такого автомобильного номера, то скорее бери телефон и набирай 96-00-15. Мы подарим тебе крутой подарок от Экорадио.
0: Да, и... Расскажи.
2: А может быть, у твоей второй половинки
0: да,
2: такой номер?
0: Да, сможешь поздравить. Свой... Да, а, кстати, да.
2: Да, и сразу же
0: сегодня
2: звони.
0: Можно.
2: 96-00-15.
0: Или у твоей будущей половинки, ты знаешь.
2: Ой, да вообще.
0: Возьми подарок для нее. Или для нее.
2: И сразу признаешься в чувствах, например. А почему бы и нет? А доброе утро.
3: Доброе утро.
2: Как вас зовут?
3: Александр.
2: Александр, очень приятно. Как ваше настроение?
3: Ну, такое хорошее.
2: Ну, такое. Люблю такие ответы, когда не понимаешь, какое.
0: Еще не определились.
2: Да, еще непонятно. Александр, какой у вас автомобильный номер?
3: 294.
2: 294. Отлично, это нам идеально подходит. Александр, вы в пути на работу, домой, по делам.
3: Ну, все правильно, в пути на работу.
2: В пути на работу. Александр отвечает четко по делу.
0: А мы все Александры такие.
2: Да. Ну что, Александр, чтобы получить ваш подарок, необходимо припарковаться. Да, потому что безопасность превыше всего. Открыть окно и громко прокричать. Я выиграл в утреннем шоу на Экорадио. И подарок ваш.
3: Отлично, сейчас припаркуюсь.
2: Александр, давайте.
0: Время для парковки, да.
2: Да, время для парковки есть.
0: А мы пока спросим, Александр, вторая половинка у вас... Как, где сейчас, слышит вас?
3: Наверное, слышит, не знаю. Это радио, почему-то слышит.
2: Вот, это отлично, потому что... Потому что это потрясающий шанс поздравить ее с днем второй половинки.
0: Как зовут вторую половинку?
3: Ксения.
2: Ксения,
0: ох, отличное имя.
2: Ну что, Александр.
3: Да, ты слышишь, привет ей большой.
0: Да, Ксения, мы от всего Экорадио вам передаем огромнейший привет от Александра и вообще желаем вам классного настроения. Я сегодня, чтобы у вас был просто необычный день, необычный уикенд, и тем более, потому что Александр, он молодец, смотрите, удача ему сегодня улыбнулась, и все, что сегодня будет хорошее происходить, это будет благодаря ему.
2: Да, цените, любите друг друга и будьте счастливы. Ну что, Александр, вы припарковались?
3: Ну да.
2: Отлично, давайте. Отлично. Кричу. Давайте, кричите.
3: Ура! Я выиграл на Экорадио!
2: Ура! Да. Ну что,
0: круто.
2: Отлично, это супер. Александр, ну что, мы вам желаем прекрасной пятницы, прекрасного рабочего дня и настроения.

0: Ну и проведите вечер со своей второй половинкой.
1: Хорошо, спасибо.
0: Ну, Александр все четко по делу ответил.
2: Все четко по делу, да. Александр, все хорошо будет сегодня.
0: Да, оставайтесь за эфиром, обязательно расскажем, как забрать ваш подарок. Я напоминаю, дорогие автолюбители, каждый будний день мы разыгрываем подарки за ваш автомобильный номер.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Вам хочется чаще отправляться в дорогу, открывать новые места и планировать путешествия?
2: Встречаем новых героев. Фестиваль продаж G-Tour открыт. Современный дизайн, интеллектуальный полный привод, высокий уровень комфорта и возможностей для путешествий. Новые кроссоверы G-Tour теперь в вас Мототагил. Нижний Тагил, Свердловское шоссе, 43.
3: Прошу внимания! Для стройки, для дома, для дачи. Металлопрокат купи в трамплине. Электроды возьми в придачу. Все в наличии есть отныне. Балка, швеллер и арматура. Труба профильная, сетка стальная. Уголок или шестигранник. Закажи скорей, не зевая. Телефон запомнить не составит хлопот. 963-800. Фирма «Трамплин». 963-800.
4: Нижний Тагил.
5: Ура!
6: За финалем лета жаркими предложениями на новые автомобили. В Акаме Тагил специальная цена от 1 800 000 рублей и компания.

0: скидкой в Аками Тагил на Восточное шоссе 3. Реклама от Глав неофер. Указана минимальная цена на Real 3 X50 плюс комплектация актив с учетом всех действующих предложений. Количество авто ограничено. Акция до конца августа текущего года. Подробности в отделе продаж.
1: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Это радио «Утка» зовет тебя на охоту. Здесь нет места сомнениям. Только интуиция, логика и немного удачи. Ведущие бросают тебе три утверждения. Среди них прячется утка.
1: Ложь.
0: Которую нужно вычислить. Угадай, правда или вымысел. И если все три раза ты попадешь в цель, ты настоящий охотник. Это не просто игра. Это проверка на прочность твоей интуиции. Не оставайся в стороне. Включайся, звони, побеждай. По будням в 9:30 утра. Телефон прямого эфира 8-34-35-41-66-66. Радио «Утка». Здесь каждый может стать героем эфира.
2: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Ваш путеводитель в мир осознанного отдыха. Алексей Крафт и Настя Невская приглашают вас на сеанс невесомости. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Путешествие в мир осознанности, спокойствия и гармонии. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире Экорадио Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.
3: Хит-парад ТОП-30 на Экорадио. Горячие хиты и набирающие популярность треки уходящей недели по результатам вашего голосования. Обзор главных новинок и лидеров мировых музыкальных чартов. Каждую пятницу с 17 до 19. Хит-парад ТОП-30. Ведущая Полина Бажова. Слушай на 103 FM. Голосуй. Экорадио.ру.

0: Гороскоп на Эко-радио.
1: Итак, гороскоп, гороскопище на сегодняшний день, на пятничный. Сегодня звезды говорят, что хорошо обсуждать идеи, которые пока еще только находятся на начальном этапе. Ну и надеюсь, что в вашей паре вы обсуждаете.
2: Вместе.
1: Вместе, да, день сегодня второй половинки. Ну что, половинки?
2: Слушаем гороскоп.
1: Да.
2: Овнам сегодня может захотеться завершить как можно больше дел, чтобы войти в выходные с ощущением полной свободы. Но попытка закрыть все задачи сразу может привести только к усталости, поэтому выбирайте главное.
1: Тельцам пятница поможет разобраться с вопросом, который давно требовал внимания. Возможно, речь идет о финансовом решении, домашней задаче или разговоре, который постоянно откладывался. Сегодня проще будет сказать то, что раньше казалось неудобным.
2: Близнецам сегодня может эта пятница принести много общения, но главное не распыляться. Сегодня в работе хорошо пройдут переговоры и обсуждение новых идей, но вечером полезно немного сократить поток информации.
1: А вот ракам сегодня может захотеться больше определенности в личных отношениях. Возможно, какая-то тема давно оставалась без обсуждения, и теперь появится подходящий момент спокойно поговорить.
2: Левам пятница может дать возможность получить признание за то, что раньше оставалось незаметным. Возможно, кто-то отметит ваш вклад или обратится к вам за советом. Ну а в отношениях полезно добавить немного легкости.
1: А вот у дев в личной жизни сегодня стоит избегать желания исправить все недостатки близкого человека. Иногда нужна поддержка, а не подробный список улучшений.
2: Весам пятница может предложить интересный выбор, связанный с отдыхом, общением или будущими планами. Один вариант будет привычным и надежным, другой – более неожиданным. Не бойтесь пробовать новое, если оно действительно вызывает интерес.
1: Скорпионам сегодня стоит внимательнее наблюдать за происходящим. Не все важные события потребуют активного вмешательства.

0: Стрельцам пятница может принести желание сменить привычный ритм. Возможно, появится идея поездки, нового занятия или встречи, которую давно хотелось организовать. И не откладывайте все, но когда будет больше времени, действуйте.
1: Козерогам сегодня может захотеться подвигаться.

0: Пятница может напомнить о важности эмоционального баланса. Возможно, последние дни вы слишком много внимания уделяли чужим проблемам. Сегодня полезно спросить себя, чего хочется именно вам.
1: Твое утро. Твой ритм.

0: Эко-радио. Реклама.
1: В Алмазе золотые цепи от 7800 рублей за грамм. Выбор, который говорит за вас. Алмаз. Подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Подробности в салонах «Алмаз». Нижний Тагил, 2026 год.
2: Когда речь идет о здоровье, важно выбирать профессионалов. В медицинском центре «Олмед» ведут прием флеболог, проктолог, хирург с опытом более 15 лет. Забота о здоровье под ключ. Точная УЗИ-диагностика на современных аппаратах. Малотравматичные операции и личное наблюдение врачом после лечения. Звоните и записывайтесь в «Олмед». Нижний Тагил, Уральский проспект 85 и Октябрьская революция.

0: 7А. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Компания «Средний Урал» реализует продукцию собственного производства. Бетон, раствор, плиты дорожные, бетонные кольца, бордюр тротуарный и дорожный, сваи железобетонные, фундаментные блоки и перемычки. «Средний Урал», Краснознаменная, 55, телефон 920-092, 920-660, Нижний Тагил.
2: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 418704.
3: Музыка громче, день ярче.
4: Экорадио.

0: на Среднем Урале 9 часов утра.
1: Эко-радио. Новости.
2: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. В Свердловской области начала работу специальная горячая линия по вопросам капитального ремонта для граждан пенсионного возраста. Консультации проводит региональный фонд содействия капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области. Линия будет работать до 29 октября. Пожилые свердловчане смогут получить ответы на вопросы о начислениях за капремонт, порядке получения компенсации, сроках и проведении работ в конкретном доме. Садовые участки уже пора готовить к осени, напоминает в МЧС. Сухую траву, опавшие листья или бытовой мусор лучше убрать, чтобы снизить риск возникновения пожара. Делать это надо в металлической емкости или яме на расстоянии не менее 50 метров от построек или в 100 метрах от хвойного леса. Запрещено разводить огонь, если на вашем участке торфяная почва, в ветреную погоду и под кронами деревьев. За скопление мусора на участке или нескошенную сухую траву предусмотрен штраф до 15 тысяч рублей. В Свердловской области как минимум 8 собак погибли после применения вакцины «Мультикан-8». Препарат уже изъяли из торговых точек региона. Обстоятельства случившегося сейчас устанавливают специалисты и правоохранительные органы. О ситуации сообщил директор департамента ветеринарии Свердловской области Евгений Трушкин. «Мультикан-8» – комплексная вакцина для собак, предназначенная для профилактики сразу нескольких инфекционных заболеваний, в том числе чумы, аденовирусных инфекций, паравирусного и коронавирусного энтерита, лептоспироза и бешенства. Масштабный мурал, посвященный Николаю II и эпохе его правления, появится в столице Урала. Уже в ближайшие полтора месяца стена дома превратится в художественное полотно. Изображение украсит фасад здания Свердловск-Стата. Подготовка заняла почти 2 месяца. Работы идут в рамках проекта «Муралы со святыми покровителями российских городов». Николая II изобразят в полный рост. Авторы задумали мурал как рассказ о достижениях той эпохи, расцвете науки, реформах в армии, строительстве школы, железных дорог, а также о знаковых изобретениях того времени. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все новости nt.ru.

0: радио. Погода.
1: Ну что, Алина, вы хотели дождей?
2: Нет.
1: А вы их получите.
2: Спасибо.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня днем, вечером и ночью ожидаются уже дожди. Температура утром 7 градусов, днем воздух прогреется до 12, ночью ожидаем около +6. Ну и западный ветер умеренный уже дует.

0: Ах, какая замечательная мелодия-то, а? Фастбой, молодцы.
1: Доброе утро.
0: Добрейшего всем утра пятничного, светлого, классного, нового. Алина Геринг прекрасно улыбается.
1: Александр Данилов, это утреннее шоу на Эко-радио. У нас 28 августа, уже пятница, и уже предвкушаем эти выходные как никогда.
0: Да, пятница лучше, чем воскресенье.
1: Ну да.
0: По ощущениям, да?
1: Но хуже, чем понедельник.
0: Да, а еще если у тебя сегодня день рождения, так это вообще классно. Ты прямо, фух, можно начать уже. А уже, что сегодня? Да.
1: Уже отмечать, да?
0: Уже

0: отмечать, да, и на три дня вперед.
1: Именинники, кто сегодня родился из известных личностей, сейчас расскажем.
0: Да, для любителей рок-н-ролла и американских фильмов, типа комедии, все такое, сегодня Джек Блэк отмечает свой день рождения, такой известный пухлячок в Майнкрафте последнем фильме, ну, не знаю, по-моему, самый свежий у него, также в Джуманджи мы его могли видеть, и в Кинг-Конге, Кинг-Конг. Питера Джексона и другие различные отличные фильмы. Так, еще сегодня отмечает день рождения. Подожди, не могу пройти. Такой известный философ, как Иоганн Вольфганг Гёте.
1: Немецкий,
0: Фауст написал трагедию. Mm-hmm. Прекрасные цитаты у него есть. Каждый слышит лишь то, что понимает.
1: Mm-hmm.
0: А еще мне нравится. Наружный блеск рассчитан на мгновение, а правда переходит в поколение.
1: Серьезно.
0: Серьезные ребята. Да, читайте классику, как говорится, это всегда пригодится. Ну и настоящая классика кинематографа уже создал ее режиссер Дэвид Финчер.
1: Финчер, да. Кстати, я тут начала читать его биографию. Он попросил в 8 лет у родителей на день рождения подарить им 8-миллиметровую камеру. И он начал уже снимать кино.
0: Да,
1: свое.
0: Да. И до сих пор он нас радует различными фильмами. Так, кто не помнит или забыл, я так скажу. Дэвид Финчер снял такие фильмы, как «Бойцовский клуб» с Брэдом Питтом, чью тему мы слышим сейчас. Также один из лучших триллеров «Семь»,
1: да.
0: Да, «Исчезнувшая», «Игра», сериал «Охотники за разумом» хорош. Социальная сеть.
1: «Зодиак». Вообще, Дэвид Финчер, снимает фильмы, которые я люблю. Немножко криминал, триллер.
0: Нагнетание.
1: Да, вот я обожаю такое. Тем более они все равно про людей, про истории, не сказки. Люблю такое. Вот я прям пересмотрю сегодня что-нибудь из его работ.
0: Обязательно, да, обязательно и вы это тоже сделаете, потому что вот это то, что стоит.
1: Да.
0: Стоит посмотреть.
1: Ну, а если у вас сегодня день рождения или день рождения у вашей второй половинки, то мы вас, конечно же, поздравляем и желаем вам всего только самого лучшего. И если вы хотите поздравить свою вторую половинку,
0: то, несмотря на этот зловещий звук...
1: Да, очень в тему, конечно, ты меня тут поставил, ну ладно. То пишите нам, мы обязательно поздравим, потому что сегодня еще день второй половинки.
2: Доброе утро! Вставай вместе с Эко-радио. Твой день начинается здесь.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Время перемен и уютных обновлений. Магазин Door and Floor рад представить новую коллекцию ламината 2026. Элегантные текстуры, трендовые оттенки и долговечность – все, что нужно для стильного ремонта. Door and Floor – ваш надежный помощник в создании уюта. Циолковского, 36, Нижний Тагил.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Музыка, музыка на эко-волне и не выключается. Филатов и Кэрос, включи музыку здесь, сейчас, с тобой.
1: Кстати, если вы еще не составили планы на эти выходные, вот у меня есть для вас вариант такой, что вот в субботу в парке Маяковского в Екатеринбурге вообще парк превратится в мультивселенную какую-то.
0: Ух ты, еще одна.
1: Фестиваль будет проходить, там, значит, и гик-культура.
0: Гик-культуры, фестиваль, ух ты, отлично. То есть там косплей, эти все наши любимые люди в трико.
1: Да, и косплей-шоу, и танцевальные флешмобы, и встречи с актерами, блогерами там и так далее. Но самое интересное, что там будет битва за рисовок. Художники
0: против кого?
1: Будут творить прямо на глазах у зрителей, и можно будет подсмотреть все секреты мастерства. Поэтому, ну, там, комиксы, вот это
0: поучаствовать,
1: вот поучаствовать, да.
0: Ты знаешь,
1: вход свободный.
0: Ты знаешь, есть такие, да, художники, которые рисуют, а потом их комиксы становятся супердорогими, суперпопулярными,
1: вот
0: и стреливают.
1: И... А, кстати, сегодня же праздник какой-то с комиксами.
0: Сегодня, да, сегодня, кстати, отмечается праздник публичного чтения комиксов.
1: Ого. Я ни разу
0: публичного.
1: Не читала комикса. Ну... Вообще никогда.
0: Ты не знаю, как тебе сказать, много потеряла или немного потеряла?
1: Ну, это что-то вообще не близко.
0: Они, знаешь, недорогие?
1: Да.
0: Они дорогие, они как книги стоят. То есть там их много.
1: Для меня комикс — это как вот в тонком журнале что-то такое.
0: Нет, я уже... Там прямо все разрисовано, там много красок.
1: Ну, в общем, это очень искусство, да, отдельно.
0: Если ты гик, если ты погружен в эту культуру, там большие деньги крутятся. Ну, ты прям... гигантские.
1: Вот мы тут и решили, что в радиоутке будем говорить про комиксы.
0: А давайте немножко
1: развлечемся.
0: Да. Сейчас от комиксов не убежишь, это вот это везде, вот и в кинотеатрах они, и вот и в парке Маяковского, опять же.
1: Да.
0: У кого-то под подушкой лежат комиксы, знаю я таких людей. Ну, не под подушкой буквально, ну, в шкаф.
1: Ну, где-то рядом всегда, да?
0: Все это есть.
1: Да, факты про комиксы, если вы хотите помочь Александру.
0: Да не то, что хотите, помогите мне. Нет, я, наверное, отвечу, да. Ну, в общем, мне интересно, что там про комиксы приготовила. Тем более, ты их не читала.
1: Я нет.
0: А ваш покорный слуга
1: коллега
0: читал,
1: да. Значит, ну, я думаю, тебе все равно нужна команда. И 96-00-15, бери телефон, набирай, помогай Александру выиграть и опять не прийти во всем фиолетовым, как он сегодня это сделал. Потому что вчера проиграл, потому что вчера не нашел команду, а сегодня нужна ваша
0: вчера
1: помощь.
0: Не справился один. Да. Вчера я один не справился. Посмотрим, узнаем, увидим, поживем. Буквально через две песни. Радиоутка здесь, на эко-волне.
2: Вставай, просыпайся, мы заряжаем твое утро.

0: Ох. Алина, я тебе, кстати, скажу, вот если ты один, и у тебя нет второй половинки, вот комиксы как будто бы и помогают там, скоротать время.
1: Ну да.
0: Вот для этого они так-то бывают нарисованы. Ладно, сегодня о комиксах в «Радио Утки» говорим. Сейчас прямо. Кря-кря-кря.
1: Ну что, кря-кря, говорим про комиксы, да, потому что сегодня, как там?
0: Как-то день публичного чтения комиксов.
1: Да. Ну вот и решили.

0: Или как-то так необычно провести это время. Посмотреть факты о комиксах.
1: Да, так, Алина, значит, нас будет меня сейчас гонять. Какие-то три факта уже подготовила. Так, у нас, значит, 96-00-15 звонок.
0: Наш номер телефона.
1: Так, вроде бы кто-то есть у нас.
0: И у нас уже есть первый охотник. Да.
1: Алло.
0: Доброе утро.
2: Доброе утро.
0: Как вас зовут?
2: Егор.
0: Егор. Очень приятно, Егор, как ваше настроение?
2: Ой, замечательно.
1: Ой, Егор, а я-то как рад, что я сегодня буду с поддержкой.
0: Вот вы спасли Александра.
1: Ну, еще не факт.
2: Вместе мы команда.
1: Вместе
2: команда будет за нами.
0: Настрой хороший. Ну что, Егор?
1: Ну-ка, когда вы комиксы... Вы читаете комиксы? Читали?
2: Ой, крайний раз это был лет 30 назад.
0: Ну ничего.
1: Ну, человек все равно знает про комиксы.
0: Да,
1: я тоже, честно говоря, ну не 30 лет назад, но...
2: Ну, я знаю точно, что это картинки с небольшой надписью какой-то. И вот так вот их много-много вот этих вот картинок.
0: Так. Ну, в принципе, таких познаний достаточно будет для наших фактов. Ну, отлично. Значит, Егор, что нам нужно сделать? Нам нужно не услышать звук смеющейся утки. Это вот такой неприятный, нам этого не надо.
1: Это не надо.
0: Да, будет три факта. Вам с командой, вашей команде Александр, вам нужно принять решение, правда или ложь. Ложь или правда. В общем, три факта, все очень просто.
1: Все очень просто,
0: надо,
1: да.
0: Отгадать все три. Если...
1: Поехали, уже не томим.
0: Да ладно, все,
1: давайте. Все, начинаем охотиться.
0: Итак, команда. Команда. Давайте, первый факт.
1: Команда КК.
0: Да, правда ли, что Супермен был создан не профессиональными художниками, а двумя школьниками?
1: Вот это вопрос еще на 100 баллов.
2: Вот это вопрос. Супермен.
0: Да,
2: это же у нас Netflix, по-моему, да, вроде бы?
1: Нет, это персонаж DC, это я знаю.
0: Так, ну вот...
1: Вот это я знаю, это DC.
0: Ну, это вам не поможет все равно. То есть, ну, вам нужно логически рассуждать. Ладно, я молчу.
1: Егор, я знаю то, что Супермен — это один из самых старейших супергероев.
2: Да.
0: Так.
2: И он... я помню еще даже Супермен, еще, по-моему, 90-е годы они, кино какое-то было.
1: Было. Придумали его еще, по-моему, до войны, по-моему.
0: Ну, в общем, правда ли, что Супермен был создан не профессиональными художниками?
1: Кто его придумал?
0: Да. А школьниками? Ну, подростками, ладно, давайте
1: я
0: так.
1: Я не знаю. Егор, ваше мнение?
2: Я думаю, можно согласиться.
0: Можно
2: все
0: согласиться.
2: Все же бывает.
1: Школьниками.
2: Все же бывает. Два школьника нарисовали, два друга. Нарисовали вместе на уроке что-то.
0: Так.
2: А потом раз, и у них получилось.
0: Так.
2: Дальнейшее. Вот, один рисуночек, второй рисуночек. И вот комикс получился уже.
0: Вот.
2: Один школьник один рисуночек нарисовал, второй школьник другой рисуночек.
0: И как-то
2: и
0: все вот пошло, как-то пошло-поехало, да, и теперь вот... Александр, я считаю, что вам повезло с вашим однокомандником.
1: А ты знаешь, я, кстати, да, я придерживаюсь, потому что придумать такое, это, наверное, школьники, наверное, могли придумать.
0: Ну, давайте проверим, правда это или нет.
1: Правда это или нет, делаем наш выстрел.
3: Ну, теперь вся
0: да! Да, это правда, абсолютно.
2: Сначала есть.
0: Да, Джерри Сигел и Джо Шустер придумали Супермена еще подростками, и они были школьниками, и все. Вот как вот Егор просто разложил все по полкам, так и было. Просто вот они решили как-то один рисунок, второй,
1: Егор,
0: и закрутилось.
1: Молодцом, молодцом. Да. Так, хорошо, давай второй.
0: Да. Второй факт. А правда ли, что комикс может рассказывать историю вообще без слов?
2: Да. Я видел такие комиксы, где были картинки абсолютно без слов. Просто одни картинки.
0: Одни картинки?
1: Я присоединяюсь к такой уверенности.
0: Вот, давайте проверим.
1: Нечем крыть, что называется.
3: Ну...
0: Да, Егор, ну просто потрясающе. Да, последовательность изображений способна вот передавать этот сюжет, эмоции, время без единой реплики. В этом и есть, видимо, зерно комикса.
1: Ну да, вообще-то это графическая новелла, то есть это все в картинках. Почему? Интересно.
0: Александр, ну тебе повезло просто невероятно сегодня.
1: Класс, Егор, спасибо. Мы хорошая, какая идет вперед.
0: Ну что, последний.
1: Следующий?
0: Да, наш последний факт. Вам нужно прям сосредоточиться.
1: Сосредоточились.
0: Правда ли, что первый успешный газетный комикс был посвящен супергерою?

0: Успешный газетный комикс?
1: Да, первый успешный газетный комикс был посвящен супергерою.
0: Да, слушаю.
2: Саш, а утка ведь должна быть все равно, да? Если две не утки, значит, утка-то ведь где-то должна.
1: Нет, ну, понимаете, тут я могу вам всю ложь вообще придумать, я могу всю правду, а могу сделать две правды и ложь, или две лжи и одна правда.
0: Тут вообще у нас все непредсказуемо, она такая хитрая.
1: Тут нужна ваша логика.
0: Газетный комикс.
1: Газетный комикс, да.
0: А как это вообще?
2: Газетный комикс.
1: Да.
2: Ну, возьмем, значит, вообще газета, это что? Это у нас средство массовой информации?
1: Да.
2: Правильно? Да. Ну, в средствах массовой информации про супергероев разве будут рассказывать?
1: Вот.
2: Вот, значит, я не думаю, что именно про супергероя был первый успешный комикс в газете.
1: Так.
2: Наверное, был какой-нибудь лучше про стройку, там,
1: так.
2: Что-то такое приободряющее такое.
1: Александр?
2: Вот.
1: Обсуждаете?
0: Значит, это ложь.
2: Решение за тобой, Александр.
0: Ну, значит, это ложь.
1: Значит, это ложь.
0: Значит, это ложь. То есть не могут в серьезном издании напечатать комикс.
1: Я думаю, что тебе нужно довериться своему однокомандингу, потому что он потрясающий сегодня. Проверяем.
3: Ну, теперь вся утка
1: да.
3: наша.
1: Егор, вы просто спасли! И вы спасли моего коллегу! Спасли от моих казней.
0: Вот
1: да, это ложь.
0: Да.
1: Это действительно ложь. До появления всяких суперменов прошло несколько десятилетий вообще. Ранние газетные комиксы чаще рассказывали о повседневной жизни, о каких-то социальных проблемах, о юмора. Все вот супермен вообще там не пахло еще вашим. Поэтому вот так.
0: Егор.
1: Ну что, поздравляйте друг друга.
0: Егор, вы молодец.
2: Мы победили. Александр, мы победили. Ура.
1: Егор, ну, конечно же, крутой подарок от Карадио отправляется именно вам. Как забрать, оставайтесь на линии, мы все расскажем. Ну что?
0: Егор, молодец. Так, Егор, поздравьте свою вторую половину обязательно сегодня. Вот сейчас воспользуйтесь.
2: Аленушка, половинка моя, я тебя поздравляю. Сегодня день второй половинки. Я вас люблю, ребята. У меня половинка. Она моя.
1: Вот. Да, это самое главное. Самое главное, Егор. Ну, просто потрясающе сегодня вообще сделали нашу пятницу. Ну что, коллега, вот так вот, видишь, как тебя вытащили
0: какие
1: вообще?
0: Какие наши слушатели?
1: Ты бы на первом вопросе опять бы посыпался.
0: Я бы посыпался.
1: Я бы
0: да,
1: видел твои глаза, полные растерянности.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки StepPay. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати StepPay онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. T-Bank.
2: Учитываются покупки через StepPay от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО T-Bank 0+.
3: В Клаб Здрав гинекологическое УЗИ и консультация врача-гинеколога в один день. Более 30 лет врачебной практики. Октябрьская революция, 58. Телефон 8-900-359-21-11. Клаб Здрав. Работаем для вас. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Лицензия номер L-041-01-021-66.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41-87-04.

0: Ох, ты посмотри, какая композиция-то, ты...
1: Ты моё,
0: моё всё.
1: Вот, кстати, эту фразу можете сказать своей второй половинке именно сегодня. День второй половинки отмечаем.
0: Да, с праздником всех. Так, у нас в нашей социальной группе ВКонтакте, кто принимает решение в вашей паре, есть опрос.
1: Тут... Да, мы выясняем, кто именно принимает решение, ну и, конечно, побеждает пока... А, хотя нет, победители пока поровну, да, решаем.

0: вместе какие-то вопросы, или кто-то перетягивает одеяло на себя. Да, конечно, я. Ну и комментарии. Будем читать комментарии.
1: Да, давай. Вот Рима пишет. Конечно же, решаю я, как бы я не пыталась переложить это на мужа, он постоянно спрашивает. А как ты думаешь?
0: Ой, как потрясающе! Ой, как мне такое нравится!
1: Да, ну я же не могу молчать.
0: Да, вот и получается, поступаем, как я предлагаю. Ну вот, ну это идеальная картина вообще, я считаю. Ну вот Егор тоже пишет. Всем привет! Я бы мог взять все в свои руки, но... Лучше пусть супруга решает. Я с ней всегда согласен. Ну, вот я прям вот каждый комментарий лайк от меня. Вот. Потрясающе.
1: Да.
0: А что ты? Что ты?
1: Я должен присоединяюсь, да.
0: Ну вот и все.
1: Как я сказал, так и делаем.
0: Признаю. А, что?
1: Да шучу. Конечно же, как она сказала, так мы туда мы и идем.
2: Вот это номер! По будням слушайте утреннее шоу на Эко-радио. В 8.30 ведущие назовут автомобильный номер. Если вы счастливый обладатель этого номера, звоните нам в прямой эфир и забирайте крутой подарок. О том, что не купишь за деньги, но то, что можно сохранить. «Здоровое мнение» – проект, в котором мы обсуждаем все, что волнует каждого, заботящегося о своем здоровье. Советы экспертов и опыт пациентов. Слушайте по средам в 17.00 на Эко-радио. Проект «Здоровое мнение». Возрастная категория 16+.
3: В мире, где все стало слишком предсказуемым.
4: В мире, где музыка теряется среди толпы. Вам не кажется, что все повторяется?
3: Эко-радио удивляет. То, чего ты ждешь каждую неделю.
5: Сломать шаблоны. Оказаться там, где ты еще не был. Открыть для себя мир Каверленда. Уникальные кавер-версии нашумевших хитов со всех уголков планеты.
3: Мир, где классические хиты звучат иначе.
5: Каждую субботу в 16.00 ты станешь главным героем музыкальной истории.
3: Каверленд ждет тебя!
6: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв». Не пропусти эфир в эту субботу в 22.00 в рамках проекта «Территория звука».
3: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/Эко-радио. Подпишись и будь в курсе всех событий.

0: Может захотеться завершить как можно больше дел, чтобы войти в выходные с ощущением полной свободы. Но попытка закрыть все задачи сразу может привести только к усталости, поэтому выбирайте главное.
1: Тельцам пятница поможет разобраться с вопросом, который давно требовал внимания. Возможно, речь идет о финансовом решении, домашней задаче или разговоре, который постоянно откладывался. Сегодня проще будет сказать то, что раньше казалось неудобным.
0: А вот близнецам сегодня главное не распыляться. Сегодня легко провести весь день в разговорах и к вечеру обнаружить, что главные задачи остались без внимания. Вечером полезно немного сократить поток информации.
1: А вот ракам сегодня может захотеться больше определенности в личных отношениях. Возможно, какая-то тема долго оставалась без обсуждения, и теперь появится подходящий момент спокойно поговорить. Не начинайте разговор с претензий, расскажите о собственных ощущениях и ожиданиях, так вас услышат быстрее.
0: Львам пятница может дать возможность получить признание за то, что раньше оставалось незаметным. После обеда может появиться желание резко изменить планы на выходные. Не исключено, что именно спонтанный вариант окажется самым удачным.
1: А вот девам в личной жизни сегодня стоит избегать желания исправить все недостатки близкого человека. Иногда нужна просто поддержка, а не подробный список улучшений.
0: Весам пятница может предложить интересный выбор, связанный с отдыхом, общением или будущими планами. Один вариант будет привычным и надежным, а другой более неожиданным. Весы, не бойтесь пробовать новое, если оно действительно вызывает интерес.
1: Но весы, они ж такие, они умеют найти баланс. Так
0: да,
1: что
0: да, в этом ваши плюсы.
1: Скорпионам сегодня стоит внимательно наблюдать за происходящим. Не все важные события потребуют активного вмешательства. Возможно, ситуация, которая раньше вызывала раздражение, постепенно начнет решаться сама.
0: Стрельцам пятница может принести желание сменить привычный ритм. И, возможно, появится идея поездки, нового занятия или встречи, которую давно хотелось организовать. Не откладывайте все на когда будет больше времени. Прямо сейчас действуйте.
1: Прямо сегодня. У вас выходные впереди. Так, козерожки. Козерогам сегодня может захотеться подвести итоги последних событий. Это хороший момент, чтобы оценить, что действительно принесло результат, а что только забирало силы.
0: Водолеям сегодня может прийти неожиданное вдохновение. Запишите все идеи, пока не понимаете, как их реализовать. Некоторые задумки потребуют времени, чтобы раскрыться, но в личной жизни, возможно, приятная неожиданность.
1: О-хо-хо. Так, рыбки. Рыбам пятница может напомнить о важности эмоционального баланса. Возможно, последние дни вы слишком много внимания уделяли чужим проблемам. Сегодня полезно спросить себя, чего хочется именно вам.
0: Ой, потрясающе.
1: Да и всем нам надо спросить, что мы хотим от этих выходных.
0: Да и вообще улыбайтесь, да и проводите это время с близкими людьми, со своими вторыми половинками. Поздравьте их, скажите, что вы их любите. Да, цените. Поэтому как-то так.
1: Да. Все будет классно, все хорошо. Мы с вами тоже.
0: Алина Геринг, Александр Данилов. Всех шикарных выходных.
1: Пока-пока.

0: На Среднем Урале 10 часов. Всем доброе утро.
1: Радио. Новости.
2: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. В Свердловской области начала работу специальная горячая линия по вопросам капитального ремонта для граждан пенсионного возраста. Консультации проводит региональный фонд содействия капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области. Линия будет работать до 29 октября. Пожилые свердловчане смогут получить ответы на вопросы о начислениях за капремонт, порядке получения компенсации, сроках и проведении работ в конкретном доме. Садовые участки уже пора готовить к осени, напоминает в МЧС. Сухую траву, опавшие листья или бытовой мусор лучше убрать, чтобы снизить риск возникновения пожара. Делать это надо в металлической емкости или яме на расстоянии не менее 50 метров от построек или в 100 метрах от хвойного леса. Запрещено разводить огонь, если на вашем участке торфяная почва, в ветреную погоду и под кронами деревьев. За скопление мусора на участке или нескошенную сухую траву предусмотрен штраф до 15 тысяч рублей. В Свердловской области как минимум 8 собак погибли после применения вакцины «Мультикан-8». Препарат уже изъяли из торговых точек региона. Обстоятельства случившегося сейчас устанавливают специалисты и правоохранительные органы. О ситуации сообщил директор департамента ветеринарии Свердловской области Евгений Трушкин. «Мультикан-8» – комплексная вакцина для собак, предназначенная для профилактики сразу нескольких инфекционных заболеваний, в том числе чумы, аденовирусных инфекций, паравирусного и коронавирусного энтеритов, лептоспироза и бешенства. Масштабный мурал, посвященный Николаю II и эпохе его правления, появится в столице Урала. Уже в ближайшие полтора месяца стена дома превратится в художественное полотно. Изображение украсит фасад здания Свердловск-Стата. Подготовка заняла почти два месяца. Работы идут в рамках проекта «Муралы со святыми покровителями российских городов». Николая II изобразят в полный рост. Авторы задумали мурал как рассказ о достижениях той эпохи, расцвете науки, реформах в армии, строительстве школы, железных дорог, а также о знаковых изобретениях того времени. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все новости nt.ru.

0: Радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, днем на Среднем Урале плюс 12 градусов, облачно с прояснениями, дождь, ветер с западного направления до 4 метров в секунду, атмосферное давление в норме.

Джоэл Кори с композицией Whisper, что переводится как шепот. А знаете что? Мне тут одни люди нашептали, так скажем, птички напели, что сегодня день будет потрясающий, потому что пятница 10.10 на наших эфирных. Загадывайте желания. Ну а с вами я, диджей Подольский. Всем привет, друзья! И в этом часе мы с вами встретимся с такими исполнителями, как Мари Краймбери, Бир Вулф, Баста, Моя Мишель, ну а также множество других крутых исполнителей. Прямо сейчас слушаем Shape of a Woman от Lady Gaga. Поехали!

этим была туго. Ты довозил меня и пила в дребезги посуду. Ты говорила, я сумасшедшая, включи рассудок. Из нас двоих отбитая, это ты, если без шуток. Но я украшал себя не только, вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

0: Эко-радио. Реклама.
1: В Алмазе золотые цепи от 7800 рублей за грамм. Выбор, который говорит за вас. Алмаз. Подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Подробности в салонах «Алмаз». Нижний Тагил. 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
1: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики, в студии Аня Кирова. На юго-западе Ирландии, когда города засыпают, просыпаются туристы. Они идут к древним фортам, чтобы смотреть на Млечный Путь. В заповеднике темного неба Керри почти нет светового загрязнения. Его площадь около 70 квадратных километров, а статус заповедника он получил в 2014 году. Это одно из лучших мест в мире для наблюдения за звездами. Гиды водят группы с красными фонарями, показывают созвездия и планеты. Местные жители зарабатывают на астротуризме, который привлекает гостей даже после окончания обычного сезона. Звезды становятся не только красотой, но и источником дохода. Ирландия планирует превратить темное небо в круглогодичный туристический ресурс. Британский болид GCB Hydromax установил новый наземный рекорд скорости – 653 км в час. Заезд прошел на солончаке Бонневиль в США. За рулем сидел гонщик Эдди Грин. Длина машины почти 10 метров, мощность – 1600 лошадиных сил. Двигатель работает на водороде, и это первая попытка побить рекорд спустя 20 лет, когда Грин разогнался до 560 км в час на дизеле. Однако главное отличие нового болида – он не загрязняет атмосферу. В компании отмечают, что такие двигатели хорошо подходят для легкой техники, но для больших машин, работающих в удаленных местах, они пока менее эффективны. В калифорнийском Mountain View прошел фестиваль винтажной техники. За два дня его посетили около 3500 человек. На выставке показали компьютеры, приставки и другие устройства, которым десятки лет. Коллекционеры привезли Atari, Commodore, IBM и другие модели. Среди экспонатов Xerox Alto, один из первых компьютеров с графическим интерфейсом и мышью. Программист Джош Дерш восстанавливал его несколько лет. Мероприятие Vintage Computer Federation проходит в десятках стран мира. Интерес к старым машинам растет и в интернете.

0: а некоторые модели стоят уже сотни тысяч долларов. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.

Инна с композицией «Morenito», что переводится как «загорелый». Рассказывайте, друзья, кто успел уже стать немножечко «Morenito», помариноваться на солнышке и выйти таким уже более шоколадным. Да-да, надо было успевать, сейчас уже время холодов, но это ничего страшного, потому что музыка на «Экорадио» способна согревать, и прямо сейчас это сделает Beowulf с песней «Валькирия». Друзья, давайте зажигаем.

0: Эко-радио. Реклама.
1: УБТ-сервис представляет высококачественный бетон. Произведен на новом итальянском оборудовании. Выгодные цены без посредников. Звоните 46-95-95. 46-95-95. Нижний Тагил. Восточное шоссе 27. Бетон от УБТ-сервис.
2: Едем на дачу картошку копать.
3: Хочешь картошку? Иди в вилку-ложку.
2: Новый урожай ароматного картофеля в фермерском кафе «Вилка-ложка».
4: Авуар. Мы не продаем шторы. Мы создаем стиль вашего дома. Предлагаем полноценный проект, консультацию дизайнера, разработку эскизов, подбор тканей, цветов и аксессуаров под конкретный интерьер. Ждем по адресу Нижний Тагил, улица Карла Маркса, 52.
5: Покупайте выгодно в Светофоре. Камбала скумбрия 269 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует по 31 августа.
6: Нижний Тагил, 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Хит-парад ТОП-30 на Эко-радио. Горячие хиты и набирающие популярность треки уходящей недели по результатам вашего голосования. Обзор главных новинок и лидеров мировых музыкальных чартов. Каждую пятницу с 17 до 19. Хит-парад ТОП-30. Ведущая Полина Бажова. Слушай на 103FM. Голосуй ecoradio.ru.
1: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Ваш путеводитель в мир осознанного отдыха. Алексей Крафт и Настя Невская приглашают вас на сеанс невесомости. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Путешествие в мир осознанности, спокойствия и гармонии. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире Эко-радио Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.
2: Чувствуешь этот азарт? Слышишь тихое кря-кря где-то вдалеке?
3: Это радиоутка зовет тебя на охоту. Здесь нет места сомнениям. Только интуиция, логика и немного удачи. Ведущие бросают тебе три утверждения. Среди них прячется утка.
4: Ложь.
3: Которую нужно вычислить. Угадай, правда или вымысел. И если все три раза ты попадешь в цель, ты настоящий охотник. Это не просто игра. Это проверка на прочность твоей интуиции. Не оставайся в стороне. Включайся, звони, побежи. Ждай. По будням в 9:30 утра. Телефон прямого эфира 8-34-35-41-66-66. Радиоутка. Здесь каждый может стать героем эфира.

0: Минелли с композицией Bus Station, что переводится как автобусная остановка, и порой наша жизнь действительно как автобусная остановка. Мы можем либо не дождаться автобус и идти пешком, пробираясь через тернии, или же попасть в заполненный автобус, и тоже наша цель будет труднодостижима, но по итогу мы все-таки добираемся до нее и уже в дальнейшем следуем к другим станциям. А прямо сейчас Зивер с песней Life, тоже про жизнь, тоже про насущее.
1: Это радио.

0: На Среднем Урале 11 часов.
1: Эко-радио. Новости.
2: В студии Илона Шейнина. Здравствуйте. Сейчас о главном коротко. В Нижнем Тагиле приступают к ремонту Олимпийского моста на космонавтов. На путепроводе ввели ограничения для автомобилей. На переправе дорожники перекрыли по одной полосе в обе стороны, а также развесили дорожные знаки. Проезжая часть сузилась только для автотранспорта, при этом ездить здесь разрешено машинам массой до 3,5 тонн, грузовики пустят в объезд. Исключение сделано для автобусов и трамваев. Скорость потока снижена до 20 км в час. Для пешеходов мост пока тоже открыт без ограничений. Мост между Вы и Красным Камнем пытаются отремонтировать с 2024 года. Тогда пермский подрядчик «Стройпроект» сделал лишь половину из запланированного. Мэрия разорвала контракт и передала проект. Потом были безуспешные попытки найти нового подрядчика. В 2025 году власти трижды объявляли конкурс, увеличивая стоимость с 17,5 до 25 миллионов рублей. Но желающих не находилось. Суд в Нижнем Тагиле поставил точку в деле о драке у кафе на улице Черных. Там житель Екатеринбурга избил потерпевшего, пробив ему голову. Все произошло утром 28 мая прошлого года у кафе на «Вы», рассказали в Ленинском районном суде. Во время словесной перепалки житель Екатеринбурга набросился с кулаками на мужчину. В результате закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, переломы костей черепа, носа и глазницы. Судмедэксперт признал увечья опасными для жизни и квалифицировал как тяжкий вред здоровью. Суд учел, что обвиняемый воспитывает детей, содействовал следствию, а на агрессию его спровоцировало поведение пострадавшего. Екатеринбуржца приговорили к 2 годам 8 месяцам лишения свободы. Наказание он будет отбывать в колонии особого режима. Стороны еще могут обжаловать вердикт. В Свердловской области открылась специальная горячая линия фонда капитального ремонта для пенсионеров. Пожилые жители региона смогут получить консультации по начислениям, компенсациям и работам, которые проводят в их домах. Линия работает по четвергам с 9 до 17 часов. Пенсионерам помогут разобраться, из чего складывается плата за капитальный ремонт, как предоставляются компенсации, какие работы предусмотрены в конкретном доме. Номер телефона можно посмотреть на сайте информагентства «Все новости». Перед Днем знаний родителям напомнили, как защитить детей от вшей и других паразитов. В начале учебного года во всех детсадах и школах Свердловской области проведут осмотры, чтобы сразу выявить заболевших во время долгих каникул, рассказали в региональном Роспотребнадзоре. В детских коллективах может распространяться педикулез, паразитирование на человеке вшей, питающихся кровью. Чтобы снизить риск заражения, родителям рекомендуют следить за личной гигиеной ребенка, регулярно мыть волосы, стричь и расчесывать их, не реже раза в неделю, менять постельное и нательное белье. Педикулез легко обнаружить. Он выдает себя сильным зудом, который вызывает укусы вшей. У зараженного могут появиться покраснения и расчесы. О других событиях мы расскажем в следующих выпусках новостей.
1: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: По данным сервиса Яндекс.Погода, днем на среднем Урале плюс 12 градусов, облачно с прояснениями, дождь, ветер с западного направления до 4 метров в секунду, атмосферное давление в норме.
1: Эко-радио. Новинка эфира.
2: Да, слушай, прозвучит.

Лирикс от свежей композиции аутентичная. Настолько его впечатлила своя девушка, что он говорит: ты не превратишься в практичную, в какую-то удобную, такую, какие все, ты будешь самой собой особенной. Вот в этом и заключается любовь. Ну а с вами я, диджей Подольский. Вы на Эко-радио 11.12 на наших эфирных. И в этом часе мы встретимся с такими исполнителями, как Айова, Ваня Дмитриенко, Мона, Немига, ну и множество других замечательных ребят заглянут к нам на огонек. Я вам напоминаю, что уже пятница. Да, что, конечно, лето заканчивается немножко грустно, но с другой стороны, это новый этап жизненный, который предвещает свои приятные моменты. А прямо сейчас для нас сыграют Лукас, Стив и другие их друзья в композиции «Island». Давайте послушаем.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Покупайте выгодно в Светофоре. Хризантемы кустовые 3 штуки 449 рублей 90 копеек. Низким ценам зеленый свет. Цена действует по 31 августа.

0: Августа. Нижний Тагил, 2026 год.
1: Прошу внимания! Для стройки, для дома, для дачи. Металлопрокат купи в трамплине. Электроды возьми в придачу. Все в наличии есть отныне. Балка, швеллер и арматура. Труба профильная, сетка стальная. Уголок или шестигранник. Закажи скорей, не зевая. Телефон запомнить не составит хлопот. 963-800. Фирма «Трамплин». 963-800.
2: Нижний Тагил. Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.

Коллаборация от Heaven в композиции I Run, что переводится как «Я бегу». И знаете что, друзья, обучившись в институте на учителя физической культуры, я еще раз понял, насколько важны физические упражнения для жизни. Вот даже сейчас я немножечко какую-то сонную энергию поймал, а кофе не особо помогло, и я сделал зарядку. Представьте себе, зарядку сделал, все группы мышц натренировал, кровь разогнал, и сейчас себя очень и очень бодро чувствую. Поэтому, ребята, если вы сидите на работе, да, у вас такая сидячая больше работа, и вы часто устаете, а кофе вообще никак не помогает, то зарядка очень и очень хорошее средство. Ну, а мы плавно с урока физической культуры переносимся на литературу, потому что Ваня Дмитриенко, Цветаева, великая поэзия.

0: Авторадио. Реклама.
1: В Алмазе золотые цепи от 7800 рублей за грамм. Выбор, который говорит за вас. Алмаз. Подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Подробности в салонах «Алмаз». Нижний Тагил. 2026 год.
2: Клаб Здрав. Забота о вашем здоровье. Профессиональное УЗИ широкого спектра и консультации кардиолога, невролога и гастроэнтеролога. Октябрьской революции 58. Телефон 8 900 035 92 11. Клаб Здрав. Работаем для вас. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Лицензия номер L-041-01-021-66.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

Немига поет о том, что там нет моих друзей, но там девчонки высший бал. Что-то мне подсказывает, что сегодня у нас пятница, и как раз-таки кто-то тоже задержится на танцполе из-за прекрасных ледис. Но это мы увидим впереди, а сейчас мы узнаем, что же у нас за песня. А у нас «Ню», «Рассвет». Рассвет-то уже, конечно, давно наступил, день у нас, и пора бодриться, этот рабочий день финальный проводить с пользой, с продуктивностью, поэтому хорошая песня вам поможет.

0: На Среднем Урале полдень.
1: Новости.
2: В студии Илона Шейнина. Здравствуйте. Сейчас о главном коротко. В Нижнем Тагиле приступают к ремонту Олимпийского моста на космонавтов. На путепроводе ввели ограничения для автомобилей. На переправе дорожники перекрыли по одной полосе в обе стороны, а также развесили дорожные знаки. Проезжая часть сузилась только для автотранспорта. При этом ездить здесь разрешено машинам массой до 3,5 тонн. Грузовики пустят в объезд. Исключение сделано для автобусов и трамваев. Скорость потока снижена до 20 км в час. Для пешеходов мост пока тоже открыт без ограничений. Мост между Вы и Красным Камнем пытаются отремонтировать с 2024 года. Тогда пермский подрядчик «Стройпроект» сделал лишь половину из запланированного. Мэрия разорвала контракт и передала проект. Потом были безуспешные попытки найти нового подрядчика. В 2025 году власти трижды объявляли конкурс, увеличивая стоимость с 17,5 до 25 миллионов рублей. Но желающих не находилось. Суд в Нижнем Тагиле поставил точку в деле о драке у кафе на улице Черных. Там житель Екатеринбурга избил потерпевшего, пробив ему голову. Все произошло утром 28 мая прошлого года у кафе на «Вы», рассказали в Ленинском районном суде. Во время словесной перепалки житель Екатеринбурга набросился с кулаками на мужчину. В результате закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, переломы костей черепа, носа и глазницы. Судмедэксперт признал увечья опасными для жизни и квалифицировал как тяжкий вред здоровью. Суд учел, что обвиняемый воспитывает детей, содействовал следствию, а на агрессию его спровоцировало поведение пострадавшего. Екатеринбуржца приговорили к 2 годам 8 месяцам лишения свободы. Наказание он будет отбывать в колонии особого режима. Стороны еще могут обжаловать вердикт. В Свердловской области открылась специальная горячая линия фонда капитального ремонта для пенсионеров. Пожилые жители региона смогут получить консультации по начислениям, компенсациям и работам, которые проводят в их домах. Линия работает по четвергам с 9 до 17 часов. Пенсионерам помогут разобраться, из чего складывается плата за капитальный ремонт, как предоставляются компенсации, какие работы предусмотрены в конкретном доме. Номер телефона можно посмотреть на сайте информагентства «Все новости». Перед Днем знаний родителям напомнили, как защитить детей от вшей и других паразитов. В начале учебного года во всех детсадах и школах Свердловской области проведут осмотры, чтобы сразу выявить заболевших во время долгих каникул, рассказали в региональном Роспотребнадзоре. В детских коллективах может распространяться педикулез, паразитирование на человеке вшей, питающихся кровью. Чтобы снизить риск заражения, родителям рекомендуют следить за личной гигиеной ребенка, регулярно мыть волосы, стричь и расчесывать их, не реже раза в неделю менять постельное и нательное белье. Педикулез легко обнаружить. Он выдает себя сильным зудом, который вызывает укусы вшей. У зараженного могут появиться покраснения и расчесы. О других событиях мы расскажем в следующих выпусках новостей.
1: Все новости nt.ru.

0: только боль. Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, вечером на Среднем Урале плюс 10 градусов, облачно с прояснениями, дождь, ветер с западного направления до 5 метров в секунду, атмосферное давление в норме. Завтра же в течение дня ожидается пасмурная погода с дождем, а температура воздуха достигнет плюс 8.
0: Эко-радио. Новинка эфира.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

Коллаборация от Зиверт на свежей композиции «Давай на самый верх». И она такая мелодичная, такая приятная. И прям хочется вспомнить что-то хорошее. А хорошее что? Сегодня пятница. И отмечается день второй половинки. И, кстати, в связи с этим мы запустили опрос в группе во ВКонтакте, где узнаем, кто из вас принимает решение. Мужчина или женщина? Кому чаще доверяете этот выбор? Заходите, голосуйте. Группа так и называется «Эко-радио». Ну а с вами я, диджей Подольский, 12.13 на наших эфирных. И в этом часе мы встретимся с Анной Немченко, Татьяной Куртукова, Holiday Boy и множество других крутых исполнителей. А прямо сейчас группа Cat Size с песней «Animal». Включаем свою животную энергию и начинаем танцевать.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Сейчас бы картошечки печеные с золотистыми дольками.
2: Хочешь картошку? Иди в «Вилку-ложку».
1: Новый урожай ароматного картофеля в фермерском кафе «Вилка-ложка».
3: Волшебный детский день рождения в Леограде. Есть все. Отдельная зона для торжества. Веселые аниматоры. Детское и взрослое меню. Мы возьмем организацию на себя. Позвоните сегодня, чтобы забронировать удобную дату. 8-804-772-20. 8-804-772-20. Леоград. Нижний Тагил. Садовая, 81. Второй этаж. 0+.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.

коллаборация Акиеза под названием песня «I can't wait», что переводится как «Я не могу ждать», и я действительно не могу ждать, чтобы вам не сообщить информацию на правах рекламы, которую я сейчас вам предоставлю. Легендарная история оживает заново. Только 1 и 2 сентября в 16.00 в кинотеатре «Красногвардеец» новая экранизация романа Владимира Железникова «Чучело». Билеты на сайте и в кассе кинотеатра, категория 16+, а справки по телефону 43 56 73, город Нижний Тагил. И еще раз повторю, номер телефона 43 56 73. Друзья, смотрите хорошее кино, и пусть оно вызывает у вас бурю эмоций, как в следующей композиции от Holiday Boy «Мания». Включаем.

0: Авторадио. Реклама.
1: Осмото Тагил. Дилер «Лада», который рядом. Осмото Тагил. Надежный дилер «Лада», которому удобно приехать. В Осмото Тагил 0% первый взнос. В Осмото Тагил трейд-ин с доплатой. В Осмото Тагил новая «Лада» за 2 часа. Осмото Тагил. Официальный дилер «Лада», который рядом. Нижний Тагил. Свердловское шоссе 43. Предложение ограничено. Подробности уточняйте на осмототагил.лада.ру или у кредитных экспертов Осмото Тагил. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк».
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/экорадио. Подпишись и будь в курсе всех событий.
1: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв». Не пропусти эфир в эту субботу в 22:00 в рамках проекта «Территория звука».
2: О том, что не купишь за деньги, но то, что можно сохранить. «Здоровое мнение» – проект, в котором мы обсуждаем все, что волнует каждого, заботящегося о своем здоровье. Советы экспертов и опыт пациентов. Слушайте по средам в 17:00 на Эко-радио. Проект «Здоровое мнение». Возрастная категория 16+.
3: В мире, где все стало слишком предсказуемым.
4: В мире, где музыка теряется среди толпы. Вам не кажется, что все повторяется?
3: Эко-радио удивляет. То, чего ты ждешь каждую неделю.
5: Сломать шаблоны. Оказаться там, где ты еще не был. Открыть для себя мир Каверленда.

0: Уникальные кавер-версии нашумевших хитов со всех уголков планеты.
1: Мир, где классические хиты звучат иначе.
0: Каждую субботу в 16:00 ты станешь главным героем музыкальной истории.
2: Coverland ждет тебя!
3: Вот это номер! По будням слушайте утреннее шоу на Эко-радио. В 8:30 ведущие назовут автомобильный номер. Если вы счастливый обладатель этого номера, звоните нам в прямой эфир и забирайте крутой подарок.

Она танцует под Шаде, танцует прямо на мне. By India Mod. Шаде песня называется. Очень она популярная даже до сих пор. Я часто в соцсетях наблюдаю, что под нее записывают какие-либо видеоролики. И чаще всего это когда люди женятся. Так что поздравляем всех, кто этим летом женился. А я знаю, свадеб было много. Я постоянно их наблюдал и на одной из них сам присутствовал. И давайте же в честь этого послушаем Music on the Radio от Empire of the Sun. Всем приятного прослушивания.

0: Это радио. Реклама.
1: Вам хочется чаще отправляться в дорогу, открывать новые места и планировать путешествия?
2: Встречаем новых героев. Фестиваль продаж G-Tour открыт. Современный дизайн, интеллектуальный полный привод, высокий уровень комфорта и возможности для путешествий. Новые кроссоверы G-Tour теперь в вас Мототагил. Нижний Тагил, Свердловское шоссе, 43.
3: Покупайте выгодно в Светофоре. Краска спрей акриловая 520 мл 149 рублей 90 копеек. Низким ценам зеленый свет. Цена действует по 31 августа.
4: Нижний Тагил, 2026 год.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: На Среднем Урале 13 часов.
1: Радио. Новости.
2: О главном коротко в ближайшее время. В студии Илона Шейнина. Здравствуйте. «Джигит на гнедом скакуне» — анимационный фильм в памяти о татарском поэте и герое Советского Союза Мусе

0: Джалиля создали дети из Серова. Они изучили творчество Джалиля и на языке анимации рассказали о подвиге и стихах поэта. Воспитанники анимационной студии проявили большой интерес к творчеству военкора и создали картину «Джигит на гнедом скакуне». Над мультфильмом больше полугода трудились 28 юных аниматоров. Дети сами писали сценарии и рисовали персонажей. Премьеру представили в День памяти поэта-героя. Свердловская делегация приняла участие в форуме «Вместе победим» в Москве. Событие объединило более 2000 ветеранов спецоперации и их близких. Делегаты обсудили наиболее актуальные на данный момент темы, как применить боевой опыт в системе государственного и муниципального управления. Участники деловой просветительской программы также подняли вопрос социальной адаптации, комплексной реабилитации ветеранов СВО, трудоустройства, вовлечения в спорт, патриотического воспитания молодежи. Сейчас в нашей стране для ветеранов СВО создан условия для профессиональной реализации. Программы и курсы обучения, повышение квалификации, гранты на открытие бизнеса. Организаторами форума выступил Государственный фонд «Защитники Отечества». День военного медика отмечают сегодня в России. Их называют ангелами в белых халатах, доками, а еще братьями и сестрами милосердия. В преддверии профессионального праздника свердловские волонтеры передали врачам подарки. Кофемашина будет служить для нашего личного состава в качестве бодрящего напитка. Будем готовить по утрам и вечерам. Работа у нас круглосуточная, 24/7. У нас нет выходных, мы работаем каждый день, говорит врач-хирург, позывной «Турист». Медицинский отряд «Байкал» входит в состав войсковой группы «Центр». Врачи, фельдшеры и санитары каждый день совершают тихий подвиг, а в палатках, блиндажах и госпиталях они возвращают к жизни раненых бойцов. Проводят операции, делают перевязки, эвакуируют пострадавших из зоны боевых действий и оказывают им психологическую поддержку. Последние дни лета в Свердловской области будут холодными. По данным синоптиков, в конце недели регион накроет студеный воздух с ледовитого океана. Местами ударят заморозки и даже пойдет мокрый снег. Он может выпасть в горах на севере области. Ночью столбик термометров опустится ниже нуля, при этом Нижний Тагил заморозки не коснутся. По ночам в ближайшие дни ожидается температура в районе 3-5 градусов, днем около 13 градусов. Непогода задержится на Урале до 1 сентября. О новых событиях мы расскажем в следующих выпусках новостей.
1: Все новости nt.ru.

0: Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, вечером на Среднем Урале плюс 10 градусов, облачно, с прояснениями, дождь, ветер с западного направления до 5 метров в секунду, атмосферное давление в норме. Завтра же в течение дня ожидается пасмурная погода, а температура воздуха достигнет плюс 8.
0: Эко-радио. Новинка эфира.

Fast Boys, композиция Music Sounds, что переводится как «музыка звучит», и музыка звучит из ваших радиоприемников, потому что вы на Эко-радио, на Среднем Урале, Нижний Тагил, Качканар. Всем салют, с вами диджей Подольский. 13.12 на наших эфирных, друзья. Пятница уже наконец-таки, дождались ее все-таки. И в этом часе для нас играет Полина Гагарина, Бруно Марс, Артик и Асти, группа BTS и множество других крутых исполнителей. А прямо сейчас Kygo, Dancing Free. Давайте послушаем ее и насладимся этим пятничным днем.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Волшебный детский день рождения в Леограде. Есть все. Отдельная зона для торжества. Веселые аниматоры. Детское и взрослое меню. Мы возьмем организацию на себя. Позвоните сегодня, чтобы забронировать удобную дату. 8-804-772-20. 8-804-772-20. Леоград. Нижний Тагил. Садовая, 81. Второй этаж. 0+.
2: Время перемен и уютных обновлений. Магазин Door and Floor рад представить новую коллекцию ламината 2026. Элегантные текстуры, трендовые оттенки и долговечность – все, что нужно для стильного ремонта. Door and Floor – ваш надежный помощник в создании уюта. Циолковского, 36, Нижний Тагил.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

Bruno Mars, композиция «I just might», что переводится как «я бы мог», а знаете бы, что он мог бы вовремя закупиться и приобрести все необходимые вещи, но я сейчас расскажу на информации о правах рекламы, как это можно сделать. Центр оптовой торговли «Восточный» приглашает за покупками большой выбор одежды и обуви для всей семьи по всей.

Дневная и праздничная мебель для дома и офиса, а также товары для повседневного быта, посуда, ковры и многое другое. Широкий ассортимент продукции для рыбалки и автотовары. Еженедельное поступление товара на любой вкус. Наши цены всегда приятные и доступны для каждого. Центр оптовой торговли «Восточный», Нижний Тагил, Восточное шоссе 17. Друзья, собирайтесь к осеннему сезону, закупайтесь всем тем, что вам так необходимо, что вы так давно не могли найти, и вы станете поистине счастливы, как в композиции от Артикасти «Быть счастливой», которую мы прямо сейчас послушаем на Эко-радио.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Компания «Средний Урал» реализует продукцию собственного производства. Бетон, раствор, плиты дорожные, бетонные кольца, бордюр тротуарный и дорожный, сваи железобетонные, фундаментные блоки и перемычки. «Средний Урал», Краснознаменная, 55, телефон 920 092, 920-660, Нижний Тагил.
2: В Алмазе золотые цепи от 7800 рублей за грамм.

0: выбор, который говорит за вас. «Алмаз» – подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Подробности в салонах «Алмаз». Нижний Тагил, 2026 год.
1: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Радиоканал «Радио Экофон». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.
1: Чувствуешь этот азарт? Слышишь тихое кря-кря где-то вдалеке?
2: Это радиоутка зовет тебя на охоту. Здесь нет места сомнениям. Только интуиция, логика и немного удачи. Ведущие бросают тебе три утверждения. Среди них прячется утка. Ложь, которую нужно...

0: можно вычислить, угадай, правда или вымысел. И если все три раза ты попадешь в цель, ты настоящий охотник. Это не просто игра, это проверка на прочность твоей интуиции. Не оставайся в стороне, включайся, звони, побеждай. По будням в 9:30 утра. Телефон прямого эфира 8-34-35-41-66-66. Радио Утка. Здесь каждый может стать героем эфира.
1: Хит-парад ТОП-30 на Эко-радио. Горячие хиты и набирающие популярность треки уходящей недели по результатам вашего голосования. Обзор главных новинок и лидеров мировых музыкальных чартов. Каждую пятницу с 17 до 19. Хит-парад ТОП-30. Ведущая Полина Бажова. Слушай на 103FM. Голосуй ecoradio.ru.
2: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Ваш путеводитель в мир осознанного отдыха. Алексей Крафт и Настя Невская приглашают вас на сеанс невесомости. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Путешествие в мир осознанности, спокойствия и гармонии. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире Эко-радио Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.

Автор кратко рассказывает о дальнейшей судьбе героев после основных событий. Именно с такими эмоциями и чувствами вы можете столкнуться в информации на правах рекламы только 30 августа. 30-го, да, на этих выходных в 16:00 единственный показ «Терминатор 2. Судный день» в кинотеатре «Красногвардеец». Приходите увидеть шедевр на большом экране. Билеты на сайте и в кассе кинотеатра, категория 18+, а справки по телефону 43 56 73, город Нижний Тагил. И еще раз повторю номер телефона 43 56 73. Дорогие друзья, приходите в эти выходные, обязательно проводите время в удовольствии, оккультуривайтесь, и потом вместе будете узнавать что-то новое. А прямо сейчас послушаем «Where is my husband?» от Ray. Давайте насладимся данной композицией.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Волшебный детский день рождения в Леограде. Есть все. Отдельная зона для торжества. Веселые аниматоры. Детское и взрослое меню. Мы возьмем организацию на себя. Позвоните сегодня, чтобы забронировать удобную дату. 8-804-772-20. 8-804-772-20. Леоград. Нижний Тагил. Садовая, 81. Второй этаж. 0+.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.

0: На среднем Урале 14 часов.
1: Радио. Новости.
2: О главном коротко в ближайшее время. В студии Илона Шейнина. Здравствуйте. «Джигит на гнедом скакуне» – анимационный фильм в память о татарском поэте и герое Советского Союза Мусе Джалиле создали дети из Серова. Они изучили творчество Джалиля и на языке анимации рассказали о подвиге и стихах поэта. Воспитанники анимационной студии проявили большой интерес к творчеству военкора и создали картину «Джигит на гнедом скакуне». Над мультфильмом больше полугода трудились 28 юных аниматоров, дети сами писали сценарии и рисовали персонажей. Премьеру представили в День памяти поэта-героя. Свердловская делегация приняла участие в форуме «Вместе победим» в Москве. Событие объединило более 2000 ветеранов спецопераций и их близких. Делегаты обсудили наиболее актуальные на данный момент темы, как применить боевой опыт в системе государственного и муниципального управления. Участники деловой просветительской программы также подняли вопрос социальной адаптации и комплексов.

0: комплексной реабилитации ветеранов СВО, трудоустройства, вовлечения в спорт, патриотического воспитания молодежи. Сейчас в нашей стране для ветеранов СВО созданы условия для профессиональной реализации. Программы и курсы обучения, повышение квалификации, гранты на открытие бизнеса. Организаторами форума выступил Государственный фонд «Защитники Отечества». День военного медика отмечают сегодня в России. Их называют ангелами в белых халатах, доками, а еще братьями и сестрами милосердия. В преддверии профессионального праздника свердловские волонтеры передали врачам подарки. Кофемашина будет служить для нашего личного состава в качестве бодрящего напитка. Будем готовить по утрам и вечерам. Работа у нас круглосуточная, 24/7. У нас нет выходных, мы работаем каждый день, говорит врач-хирург, позывной «Турист». Медицинский отряд «Байкал» входит в состав войсковой группы «Центр». Врачи, фельдшеры и санитары каждый день совершают тихий подвиг, а в палатках, блиндажах и госпиталях они возвращают к жизни раненых бойцов. Проводят операции, делают перевязки, эвакуируют пострадавших из зоны боевых действий и оказывают им психологическую поддержку. Последние дни лета в Свердловской области будут холодными. По данным синоптиков, в конце недели регион накроет студеный воздух с Ледовитого океана. Местами ударят заморозки и даже пойдет мокрый снег. Он может выпасть в горах на севере области. Ночью столбики термометров опустятся ниже нуля, при этом Нижний Тагил заморозки не коснутся. По ночам в ближайшие дни ожидается температура в районе 3-5 градусов, днем около 13 градусов. Непогода задержится на Урале до 1 сентября. О новых событиях мы расскажем в следующих выпусках новостей.
1: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, вечером на Среднем Урале плюс 10 градусов, облачно с прояснениями, дождь, ветер с западного направления до 5 метров в секунду, атмосферное давление в норме. Завтра же в течение дня ожидается пасмурная погода с дождем, а температура воздуха достигнет плюс 8.

Джоэл Кори с композицией Whisper, новинка в этом, на этой неделе, и переводится она как шепот, а шепот мне подсказывает, что сегодня пятница, что сегодня нужно развеяться хорошенько и провести это время замечательно, а на Эко-радио такая музыка, которая помогает с этим справиться. С вами диджей Подольский, 14-12 на наших эфирных, и в этом часе мы встретимся с такими исполнителями, как Зиверт, Хьюгел, Коста Лакоста, Ёлка, ну и множество других замечательных ребят. А прямо сейчас для нас играет Миша Миллер и его друзья в песне «Don't Leave». Давайте ее послушаем.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Авуар позаботится о ваших шторах. Мы аккуратно снимем их, профессионально постираем и снова идеально повесим. Студия штор Авуар. Роскошь в деталях. Ждем по адресу: Нижний Тагил, улица Карла Маркса, 52.
2: Покупайте выгодно в Светофоре. Камбала скумбрия 269 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует по 31 августа.
3: Нижний Тагил, 2026 год.
4: В Клаб Здрав гинекологическое УЗИ и консультация врача-гинеколога в один день. Более 30 лет врачебной практики. Октябрьская революция, 58. Телефон 8-900-359-21-11. Клаб Здрав. Работаем для вас. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Лицензия номер L-041-01-021-66.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
1: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики, в студии Аня Кирова. На юго-западе Ирландии, когда города засыпают, просыпаются туристы. Они идут к древним фортам, чтобы смотреть на Млечный Путь. В заповеднике темного неба Керри почти нет светового загрязнения. Его площадь около 70 квадратных километров, а статус заповедника он получил в 2014 году. Это одно из лучших мест в мире для наблюдения за звездами. Гиды водят группы с красными фонарями, показывают созвездия и планеты. Местные жители зарабатывают на астротуризме, который привлекает гостей даже после окончания обычного сезона. Звезды становятся не только красотой, но и источником дохода. Ирландия планирует превратить темное небо в круглогодичный туристический ресурс. Британский болид GCB «Гидромакс» установил новый наземный рекорд скорости – 653 км в час. Заезд прошел на солончаке «Бонневиль» в США. За рулем сидел гонщик Эдди Грин. Длина машины почти 10 метров, мощность – 1600 лошадиных сил. Двигатель работает на водороде, и это первая попытка побить рекорд спустя 20 лет, когда Грин разогнался до 560 км в час на дизеле. Однако главное отличие нового болида – он не загрязняет атмосферу. В компании отмечают, что такие двигатели хорошо подходят для легкой техники.

0: для больших машин, работающих в удаленных местах, они пока менее эффективны. В калифорнийском Mountain View прошел фестиваль винтажной техники. За два дня его посетили около 3500 человек. На выставке показали компьютеры, приставки и другие устройства, которым десятки лет. Коллекционеры привезли Atari, Commodore, IBM и другие модели. Среди экспонатов Xerox Alto, один из первых компьютеров с графическим интерфейсом и мышью. Программист Джош Дерш восстанавливал его несколько лет. Мероприятие Vintage Computer Federation проходит в десятках стран мира. Интерес к старым машинам растет и в интернете, а некоторые модели стоят уже сотни тысяч долларов. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.

Tame Impala с композицией Dracula. Это тот самый легендарный вампир. И вообще, друзья, интересно, любите ли вы фильмы о вампирах? Вот у меня мама прям сагу «Сумерек» обожала, даже книги читала, и я тоже был вдохновлен этими фильмами. Ну, а пока мы послушаем Файстаф Фэмили. Раз-два, вот так на раз-два, ча-ча, раз-два-три, потанцуем на Эко-радио.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Прошу внимания. Для стройки, для дома, для дачи. Металлопрокат купи в трамплине. Электроды возьми в придачу. Все в наличии есть отныне. Балка, швеллер и арматура. Труба профильная, сетка стальная. Уголок или шестигранник. Закажи скорей, не зевая. Телефон запомнить не составит хлопот. 963-800. Фирма «Трамплин». 963-800.
2: Нижний Тагил. Едем на дачу картошку копать.
3: Хочешь картошку? Иди в вилку-ложку.
2: Новый урожай ароматного картофеля в фермерском кафе «Вилка-ложка».
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: В мире, где все стало слишком предсказуемым.
1: В мире, где музыка теряется среди толпы. Вам не кажется, что все повторяется?
0: Эко-радио удивляет. То, чего ты ждешь каждую неделю.
2: Сломать шаблоны. Оказаться там, где ты еще не был. Открыть для себя мир Каверленда. Уникальные кавер-версии нашумевших хитов со всех уголков планеты.
0: Мир, где классические хиты звучат иначе.
2: Каждую субботу в 16:00 ты станешь главным героем музыкальной истории. Каверленд ждет тебя!
3: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв». Не пропусти эфир в эту субботу в 22:00 в рамках проекта «Территория звука».
4: О том, что не купишь за деньги, но то, что можно сохранить. «Здоровое мнение» – проект, в котором мы обсуждаем все, что волнует каждого, заботящегося о своем здоровье. Советы экспертов и опыт пациентов. Слушайте по средам в 17:00 на Эко-радио. Проект «Здоровое мнение». Возрастная категория 16+.
5: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/экорадио. Подпишись и будь в курсе всех событий.
6: Вот это номер! По будням слушайте утреннее шоу на Экорадио. В 8:30 ведущие назовут автомобиль.

0: «Елка» с композицией «Проще». И действительно, порой в жизни нашей происходит всякое, и если ко всему относиться очень и очень серьезно, то можно и устать, а чтобы сильно не напрягаться и жить в удовольствие, лучше действительно отнестись к жизни проще, тем более в эту пятницу. Ну а далее у нас композиция от «Parrot of Planets», называется она «Destiny» или же «Судьба». Как говорится, и хоть судьба несправедлива, но жизнь игра, играй красиво. Вы на Эко-радио, давайте зажигаем под эту замечательную песню.
1: Эко-радио.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Волшебный детский день рождения в Леограде. Есть все. Отдельная зона для торжества. Веселые аниматоры. Детское и взрослое меню. Мы возьмем организацию на себя. Позвоните сегодня, чтобы забронировать удобную дату. 8-804-772-20. 8-804-772-20. Леоград. Нижний Тагил. Садовая, 81. Второй этаж. 0+.
2: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.

0: на среднем Урале 15 часов.
1: Радио. Новости.
2: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. В Москве прошел второй этап 23-го съезда партии «Единая Россия». Ключевым событием мероприятия стало утверждение обновленной народной программы, в основу которой легли 3,5 миллиона предложений от граждан. Регион занимает особое место в треке народной программы. Именно в Екатеринбурге 19 февраля председатель партии Дмитрий Медведев дал официальный старт сбору предложений на форуме «Есть результат». От жителей Свердловской области в народную программу внесено 90 123 предложения. Губернатор региона и секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Денис Паслер подтвердил, что Свердловская область разрабатывает демографическую доктрину, систему комплексной поддержки рождаемости и многодетности. В частности, она включает расширение возможностей регионального маткапитала, перевод детских садов на гибкий график работы и льготы для студенческих семей с детьми. За последние годы Евраз направил порядка 6,3 миллиона рублей на развитие музейных проектов в Нижнем Тагиле, Качканаре и поселке Валериановск, пишет паблик во ВКонтакте «Качканарский четверг». Современные технологии сделали экспозиции интереснее и доступнее для посетителей. В Нижнем Тагиле музей боевой славы металлургов получил аромамашины для эффекта присутствия и обновленный Wi-Fi для онлайн-квестов. В музее изобразительных искусств появилось оборудование для контроля микроклимата и новые тактильные выставки «Трогать разрешается». В Качканаре мультимедийное оборудование установили в историко-краеведческом музее и дворце

0: единоборств «Атлант». Летом этого года россияне изменили планы на отдых в стране. Они чаще выбирают новые регионы, едут за природой и сами собирают маршруты. Об этом сообщают аналитики. Заметно вырос интерес к территориям с природными достопримечательностями. Массовым трендом стал северный туризм. При этом путешественники хотят не только видов, но и привычного уровня сервиса. Также в стране растет спрос на автотуризм и караванинг. Самый умный или красивый? Такой вопрос задали россиянам. Опрос показал, 58% респондентов выбрали быть самыми умными в мире, 17% – самыми красивыми. Еще 25% не дали однозначного ответа. При этом женщины отдавали предпочтение красоте лишь ненамного чаще мужчин. 20% против 14%. Участники старшего возраста заметно чаще ставили на интеллект, а не на внешность. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все новости nt.ru.

0: радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, вечером на Среднем Урале плюс 10 градусов, облачно с прояснениями, дождь, ветер с западного направления до 5 метров в секунду, атмосферное давление в норме, завтра же в течение дня ожидается дождливая погода, температура воздуха достигнет плюс 8.
2: Иногда тебе кажется, что все идет не по плану, но потом понимаешь... Так даже интересней.
3: Ты со школьных лет думал, что любовь, но теперь всю мне выливаешь боль. Им ведь от тебя нужно лишь одно. Если кто ушел, значит, это не твое.

0: Лирик со свежей композицией «Аутентичная», и я посмотрел в интернете, что же такое аутентичность, потому что до конца не понимал, и оказывается, это синоним слова «оригинальное». Ух, какие только не придумают нынче термины. Наверное, поборется в звании слов 2026 года, но там пока на первом месте слово «нишевое», ну а на первом месте здесь с вами «Экорадио», и я его ведущий Диджей Подольский, 15-13 на наших эфирных, и в этом часе мы встретимся с такими композиторами, как Lady Gaga, Iowa, Cat's Eye, Звонки и множеством других крутых исполнителей. А прямо сейчас играет песня Better Days от Mia Miller и ее компаньона.
1: Это радио.

Cat Size, композиция Габриэла. Если у тебя тоже есть своя Габриэла и ты хочешь с ней хорошо провести эти выходные, то информация на правах рекламы специально для тебя. Только 30 августа в 16:00 единственный показ «Терминатор 2. Судный день» в кинотеатре «Красногвардеец». Приходите увидеть шедевр на большом экране. Билеты на сайте и в кассе кинотеатра 18+. Справки по телефону 43-56-73, город Нижний Тагил. И еще раз повторю номер телефона 43-56-73. Друзья, проводите выходные хорошо за просмотром приятного кино. А прямо сейчас послушаем песню от Звонки. Называется она «Голоса». Давайте же проникнемся ими.

0: Хит-парад ТОП-30 на Экорадио. Горячие хиты и набирающие популярность треки уходящей недели по результатам вашего голосования. Обзор главных новинок и лидеров мировых музыкальных чартов. Каждую пятницу с 17 до 19. Хит-парад ТОП-30. Ведущая Полина Бажова. Слушай на 103FM. Голосуй ekoradio.ru.
1: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Ваш путеводитель в мир осознанного отдыха. Алексей Крафт и Настя Невская приглашают вас на сеанс невесомости. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Путешествие в мир осознанности, спокойствия и гармонии. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире Экорадио Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.
2: Чувствуешь этот азарт? Слышишь тихое кря-кря где-то вдалеке?
3: Это радиоутка зовет тебя на охоту. Здесь нет места сомнениям. Только интуиция, логика и немного удачи. Ведущие бросают тебе три утверждения. Среди них прячется утка. Ложь. Которую нужно вычислить. Угадай, правда или вымысел. И если все три раза ты попадешь в цель, ты настоящий охотник. Это не просто игра. Это проверка на прочность твоей интуиции. Не оставайся в стороне. Включайся, звони, побеждай. Дай по будням в 9:30 утра. Телефон прямого эфира 8-34-35-41-66-66. Радиоутка. Радио. Здесь каждый может стать героем эфира.

0: Группа «Винтаж» с композицией «Одиночество любви», но вы в своей любви, друзья, не одиноки, потому что у вас есть эко-радио, и с вами был сегодня я, диджей Подольский. Всем отличной пятницы, хорошего настроения, услышимся на следующей неделе, а прямо сейчас для вас сыграет песня «Trouble» от «Fight Faceless», давайте ее послушаем.
1: Эко-радио.

0: радио. Реклама.
1: Авуар. Мы не продаем шторы. Мы создаем стиль вашего дома. Предлагаем полноценный проект, консультацию дизайнера, разработку эскизов, подбор тканей, цветов и аксессуаров под конкретный интерьер. Ждем по адресу: Нижний Тагил, улица Карла Маркса, 52.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: на Среднем Урале 16 часов. Радио. Новости.
1: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. В Москве прошел второй этап 23-го съезда партии «Единая Россия». Ключевым событием мероприятия стало утверждение обновленной народной программы, в основу которой легли 3,5 миллиона предложений от граждан. Регион занимает особое место в треке народной программы. Именно в Екатеринбурге 19 февраля председатель партии Дмитрий Медведев дал официальный старт сбору предложений на форуме «Есть результат». От жителей Свердловской области в народную программу внесено 90 123 предложения. Губернатор региона и секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Денис Паслер подтвердил, что Свердловская область разрабатывает демографическую доктрину, систему комплексной поддержки рождаемости и многодетности. В частности, она включает расширение возможностей регионального маткапитала, перевод детских садов на гибкий график работы и льготы для студенческих семей с детьми. За последние годы Евраз направил порядка 6,3 миллиона рублей на развитие музейных проектов в Нижнем Тагиле, Качканарии и поселке Валериановск, пишет паблик во ВКонтакте «Качканарский четверг». Современные технологии сделали экспозиции интереснее и доступнее для посетителей. В Нижнем Тагиле музей боевой славы металлургов получил аромамашины для эффекта присутствия и обновленный Wi-Fi для онлайн-квестов. В музее изобразительных искусств появилось оборудование для контроля микроклимата и новые тактильные выставки «Трогать разрешается». В Качканаре мультимедийное оборудование установили в историко-краеведческом музее и дворце единоборств «Атлант». Летом этого года россияне изменили планы на отдых в стране. Они чаще выбирают новые регионы, едут за природой и сами собирают маршруты, об этом сообщают аналитики. Заметно вырос интерес к территориям с природными достопримечательностями. Массовым трендом стал северный туризм. При этом путешественники хотят не только видов, но и привычного уровня сервиса. Также в стране растет спрос на автотуризм и караванинг. Самый умный или красивый? Такой вопрос задали россиянам. Опрос показал, 58% респондентов выбрали быть самыми умными в мире.

0: 17% самыми красивыми. Еще 25% не дали однозначного ответа. При этом женщины отдавали предпочтение красоте лишь не намного чаще мужчин. 20% против 14%. Участники старшего возраста заметно чаще ставили на интеллект, а не на внешность. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 29 августа на Среднем Урале облачно с прояснениями. Дождь, ветер с западного направления до 5 метров в секунду. Атмосферное давление 739 миллиметров. Температура воздуха в течение дня от 6 до 8 градусов тепла.
0: Радио. Новинка эфира.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

правах рекламы. Легендарная история оживает заново. Только 1 и 2 сентября в 16:00 в кинотеатре «Красногвардеец» новая экранизация романа Владимира Железникова «Чучело». Билеты на сайте и в кассе кинотеатра, категория 16+. Справки по телефону 43 56 73, город Нижний Тагил.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Компания «Средний Урал» реализует продукцию собственного производства. Бетон, раствор, плиты дорожные, бетонные кольца, бордюр тротуарный и дорожный, сваи железобетонные, фундаментные блоки и перемычки. «Средний Урал», Краснознаменная, 55, телефон 920-092, 920-660, Нижний Тагил.
2: Покупайте выгодно в Светофоре. Хризантемы кустовые 3 штуки 449 рублей 90 копеек. Низким ценам зеленый свет. Цена действует по 31 августа.
3: Нижний Тагил, 2026 год.
4: Сейчас бы картошечки печеные с золотистыми дольками.
5: Хочешь картошку? Иди в «Вилку-ложку».
6: Новый урожай ароматного картофеля в фермерском кафе «Вилка-ложка».
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

Радиоканал «Радио Экофонд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Stepway. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Stepway онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Т-банк.
2: Учитываются покупки через Stepway от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Т-банк 0+.
3: В Алмазе золотые цепи от 7800 рублей за грамм. Выбор, который говорит за вас. Алмаз. Подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Подробности в салонах «Алмаз». Нижний Тагил, 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: На Среднем Урале 17 часов. Радио. Новости.
1: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. Правительство Свердловской области по поручению губернатора Дениса Паслера до конца осени подготовит нормативную базу для реализации новых мер демографической поддержки. Они начнут действовать с 1 января 2027 года. Документ предусматривает дополнительную поддержку студенческих и многодетных семей, молодых мам, а также расширение возможностей для улучшения жилищных условий. Одно из направлений новой демографической политики – поддержка студенток с детьми. Также в рамках национального проекта «Семья» расширится поддержка многодетных семей. С 2027 года предлагается установить прогрессивную систему выплат. 500 тысяч рублей при рождении третьего ребенка с последующим увеличением суммы до 800 тысяч рублей. Финансовые меры дополнят проекты, направленные на поддержку традиционных ценностей и повышение престижа многодетной семьи. С 1 сентября свердловским школьникам, студентам и их родителям придется пользоваться новым электронным дневником. Школы, колледжи и техникумы региона перейдут на единый цифровой сервис госуслуги «Моя школа», который заменит прежнюю систему. Свердловская область вошла в число 20 регионов первой волны, где новый сервис запускается уже с начала учебного года, сообщила замгубернатора министра здравоохранения Татьяна Савинова в эфире ОТВ. Главное отличие новой системы от прежнего электронного дневника – полноценная мобильность. Приложение. Халаты, поясные платки и тюбетейки, которые дарили бывшему губернатору Свердловской области Евгению Куйвышеву, выставили на продажу. Лоты появились в системе торги. Всего на продажу выставили 11 предметов национальной одежды, полученных Куйвышевым во время поездок и официальных мероприятий в Таджикистане и Узбекистане. Евгений Куйвышев руководил Свердловской областью с 2012 года. В октябре 2025 он покинул пост. В Свердловской области в конце августа неожиданно зацвела сирень. Обычно это растение радует уральцев цветами в конце весны и начале лета. Необычный кадр сняли в Табаринском районе. Хозяйка сада рассказала, что весной гусеницы объели листву, и все лето куст простоял голым, а на днях он внезапно дал почки. Специалисты связывают повторное цветение с изменением климата. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
0: Все новости nt.ru.

0: Эльдорадио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 29 августа на Среднем Урале облачно с прояснениями. Дождь, ветер с западного направления до 5 метров в секунду. Атмосферное давление 739 миллиметров. Температура воздуха в течение дня от 6 до 8 градусов тепла.
0: 30 лучших треков недели.
2: Всем привет, всем отличного настроения, с вами Полина Бажова. Поздравляю всех с пятницей, с окончанием рабочей недели. Это последняя неделя лета, и в качестве финального музыкального аккорда прозвучат на Эко-радио самые популярные треки, которые будут обязательно ассоциироваться с самыми теплыми, счастливыми днями. Только что стартовал хит-парад ТОП-30. В ближайшие два часа будем слушать композиции и вспоминать, что прекрасного случилось этим летом. Начинаем с 30-й строчки, и здесь Коста Лакоста и его танцевальный трек «Cherry Lady».

0: Они давно дружат и давно хотели записать совместный трек, но никак не получалось. По словам артистов, они долго искали ту самую песню для дуэта. Сначала пробовали более медленный вариант, но в итоге выбрали более энергичный трек, который лучше раскрывает эмоции. Итак, первый совместный хит от Сергея Лазарева и Полины Гагариной «Happy End». Сегодня в хит-параде на Эко-радио 29 место. Под номером 28 новинка эфира «Fast Boy» композиция «Music Sound».
1: 28 место.

0: Это радио. Реклама.
1: Клаб Здрав. Забота о вашем здоровье. Профессиональное УЗИ широкого спектра и консультации кардиолога, невролога и гастроэнтеролога. Октябрьской революции 58. Телефон 8 900 035 92 11. Клаб Здрав. Работаем для вас. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Лицензия номер L-041-01-021-66.
2: Время перемен и уютных обновлений. Магазин Door & Floor рад представить новую коллекцию ламината 2026. Элегантные текстуры, трендовые оттенки и долговечность – все, что нужно для стильного ремонта. Door & Floor – ваш надежный помощник в создании уюта. Циолковского, 36, Нижний Тагил.
3: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 418704. Хит-парад ТОП-30 на Экорадио.

0: Продюсер, ремиксер и телеведущий. Он сочетает в своих работах энергичные, запоминающиеся мелодии с элементами дэнс, попа 90-х и современного хаоса. Сегодня в хит-параде на Эко-радио 27 место. Под номером 26 Леди Гага и Дойчи, композиция «Runaway».
1: 26 место.

0: Винтажная диско и фанк. Под такую музыку действительно хочется двигаться. Музыку и текст написал сам Баста. Ну, а ему компанию составила моя Мишель. «Если я буду танцевать» сегодня в хит-параде на Эко-радио 25 место. Продолжаем танцевальную тему. На 24 строчке Ума Турман «Не стой, танцуй».
1: 24 место.
2: Никакая нейронная сеть и никакое ИИ не сможет нарисовать мне глаза красивее, чем твои. Я просто тону в них и в клочья разбитым фрегатом иду на дно. И на прощание, милая, я прошу тебя лишь об одном.

Этот воздух, как ватагу стоит, летнее платье тебя к лицу. Не стой, танцуй, не стой, танцуй. Этот воздух, как ватагу стоит, летнее платье тебя к лицу.

0: Первое место. Эко-радио. Реклама.
1: Вам хочется чаще отправляться в дорогу, открывать новые места и планировать путешествия?
2: Встречаем новых героев. Фестиваль продаж G-Tour открыт.
3: Современный дизайн, интеллектуальный полный привод, высокий уровень комфорта и возможностей для путешествий.
4: Новые кроссоверы G-Tour теперь в Басмото Тагил. Нижний Тагил, Свердловское шоссе, 43.
5: Когда речь идет о здоровье, важно выбирать профессионалов. В медицинском центре «Олмед» ведут прием флеболог, проктолог, хирург с опытом более 15 лет. Забота о здоровье под ключ. Точная УЗИ-диагностика на современных аппаратах. Малотравматичные операции и личное наблюдение врачом после лечения. Звоните и записывайтесь в «Олмед». Нижний Тагил, Уральский проспект 85 и Октябрьская революция 7А. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Прошу внимания! Для стройки, для дома, для дачи. Металлопрокат купи в трамплине. Электроды возьми в придачу. Все в наличии есть отныне. Балка, швеллер и арматура. Труба профильная, сетка стальная. Уголок или шестигранник. Закажи скорей, не зевая. Телефон запомнить не составит хлопот. 963-800. Фирма «Трамплин». 963-800.
7: Нижний Тагил.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04. Лучшие треки недели по версии Эко-радио.

0: Легкая, танцевальная и в то же время душевная атмосфера. Это коллаборация шотландского диджея-продюсера Кельвина Харриса и ирландской певицы Джези. Композиция называется «Satisfy». И сегодня в хит-параде на Эко-радио 19 место. Напомню, что вы, только вы определяете места в хит-параде. Заходите на сайт ecoradio.ru и голосуйте за любимую музыку. Прямо сейчас немного полезной информации, ну а дальше узнаем, кто разместился на 18-й строчке.
1: О том, что не купишь за деньги, но то, что можно сохранить. «Здоровое мнение» – проект, в котором мы обсуждаем все, что волнует каждого, заботящегося о своем здоровье. Советы экспертов и опыт пациентов. Слушайте по средам в 17.00 на Эко-радио. Проект «Здоровое мнение». Возрастная категория 16+.
2: Вот это номер! По будням слушайте утреннее шоу на Эко-радио. В 8.30 ведущие назовут автомобильный номер. Если вы счастливый обладатель этого номера, звоните нам в прямой эфир и забирайте крутой подарок.
3: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/Эко-радио. Подпишись и будь в курсе всех событий.
4: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв». Не пропусти эфир в эту субботу в 22.00 в рамках проекта «Территория звука».
5: В мире, где все стало слишком предсказуемым.
6: В мире, где музыка теряется среди толпы. Вам не кажется, что все повторяется?
3: Эко-радио удивляет. То, чего ты ждешь каждую неделю.
7: Сломать шаблоны. Оказаться там, где ты еще не был. Открыть для себя мир Каверленда. Уникальные кавер-версии нашумевших хитов со всех уголков планеты.
3: Мир, где классические хиты звучат иначе.
7: Каждую субботу в 16.00 ты станешь главным героем музыкальной истории.
3: Каверленд ждет тебя! Хит-парад ТОП-30 на Эко-радио. Обзор главных новинок и лидеров мировых музыкальных чартов. 18 место.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Едем на дачу картошку копать.
2: Хочешь картошку? Иди в «Вилку-ложку».
1: Новый урожай ароматного картофеля в фермерском кафе «Вилка-ложка».
3: Ура!
4: Зафиналим лето жаркими предложениями на новые автомобили. В «Акаме Тагил» специальная цена от 1 800 000 рублей и компания.

0: За выгодной покупкой в Аками Тагил на Восточное шоссе 3. Реклама от Тагилов. Неоферта. Указана минимальная цена на LG X50 плюс комплектация актив с учетом всех действующих предложений. Количество авто ограничено. Акция до конца августа текущего года. Подробности в отделе продаж.
1: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04. Хит-парад ТОП-30 на Эко-радио. 16 место.
2: Just when you think you've finally let go.

0: Авторадио. Новости.
1: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. Правительство Свердловской области по поручению губернатора Дениса Паслера до конца осени подготовит нормативную базу для реализации новых мер демографической поддержки. Они начнут действовать с 1 января 2027 года. Документ предусматривает дополнительную поддержку студенческих и многодетных семей, молодых мам, а также расширение возможностей для улучшения жилищных условий. Одно из направлений новой демографической политики – поддержка студенток с детьми. Также в рамках национального проекта «Семья» расширится поддержка многодетных семей. С 2027 года предлагается установить прогрессивную систему выплат. 500 тысяч рублей при рождении третьего ребенка с последующим увеличением суммы до 800 тысяч рублей. Финансовые меры дополнят проекты, направленные на поддержку традиционных ценностей и повышение престижа многодетной семьи. С 1 сентября свердловским школьникам, студентам и их родителям придется пользоваться новым электронным дневником. Школы, колледжи и техникумы региона перейдут на единый цифровой сервис госуслуги «Моя школа», который заменит прежнюю систему. Свердловская область вошла в число 20 регионов первой волны, где новый сервис запускается уже с начала учебного года, сообщила замгубернатора, министра здравоохранения Татьяна Савинова в эфире ОТВ. Главное отличие новой системы от прежнего электронного дневника – полноценная мобильность. Мобильное приложение. Халаты, поясные платки и тюбетейки, которые дарили бывшему губернатору Свердловской области Евгению Куйвышеву, выставили на продажу. Лоты появились в системе торги. Всего на продажу выставили 11 предметов национальной одежды, полученных Куйвышевым во время поездок и официальных мероприятий в Таджикистане и Узбекистане. Евгений Куйвышев руководил Свердловской областью с 2012 года. В октябре 2025 он покинул пост. В Свердловской области в конце августа неожиданно зацвела сирень. Обычно это растение радует уральцев цветами в конце весны и начале лета. Необычный кадр сняли в Табаринском районе. Хозяйка сада рассказала, что весной гусеницы объели листву, и все лето куст простоял голым, а на днях он внезапно дал почки. Специалисты связывают повторное цветение с изменением климата. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
0: Все новости nt.ru.

0: Эльдорадио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 29 августа на Среднем Урале облачно с прояснениями. Дождь, ветер с западного направления до 5 метров в секунду. Атмосферное давление 739 миллиметров. Температура воздуха в течение дня от 6 до 8 градусов тепла.
0: 30 лучших треков недели.

Доброго вечера всем, всем отличного настроения. Вы слушаете Эко-радио. Здесь и сейчас хит-парад ТОП-30. Подводим музыкальные итоги этой недели. Узнаем, какие хиты останутся в этом лете, в 2026 года, ну а какие хиты перекочуют в осенний сезон. Все зависит от вас. Я напоминаю, чтобы проголосовать за любимую песню, чтобы показать, что она вам действительно нравится, нужно проголосовать за нее на сайте ecoradio.ru. Заходите, голосуйте. Ну а результаты, как всегда, в хит-параде ТОП-30 по пятницам. В эфирной студии по-прежнему Полина Бажова. Всем еще раз привет. Желаю всем отличного настроения. И переходим на 14-ю позицию.

0: Авторадио. Реклама.
1: Волшебный детский день рождения в Леограде. Есть все. Отдельная зона для торжества. Веселые аниматоры. Детское и взрослое меню. Мы возьмем организацию на себя. Позвоните сегодня, чтобы забронировать удобную дату. 8-804-772-20. 8-804-772-20. Леоград. Нижний Тагил. Садовая, 81. Второй этаж. 0+.
2: Ура!
3: За финалем лето жаркими предложениями на новые автомобили. В Акаме Тагил специальная цена от 1 800 000 рублей и комплект.

0: акцией «Ваками Тагил» на Восточное шоссе 3. Реклама ООО «Тагилав» не оферта. Указана минимальная цена на LG X50 плюс комплектация актив с учетом всех действующих предложений. Количество автоограничено. Акция до конца августа текущего года. Подробности в отделе продаж.
1: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля Т-Банк.
2: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Т-Банк 0+.
3: Когда речь идет о здоровье, важно выбирать профессионалов. В медицинском центре «Олмед» ведут прием флеболог, проктолог, хирург с опытом более 15 лет. Забота о здоровье под ключ. Точная УЗИ-диагностика на современных аппаратах. Малотравматичные операции и личное наблюдение врачом после лечения. Звоните и записывайтесь в «Олмед». Нижний Тагил, Уральский проспект 85 и Октябрьская революция 7А. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Авуар позаботится о ваших шторах. Мы аккуратно снимем их, профессионально постираем и снова идеально повесим. Студия штор Авуар. Роскошь в деталях. Ждем по адресу: Нижний Тагил, улица Карла Маркса, 52.
5: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Вы слушаете Экорадио, и прямо сейчас музыкальный чарт ТОП-30, второй час. Подводим музыкальные итоги этой недели и просто наслаждаемся той музыкой, за которую вы голосовали на сайте ekoradio.ru. Только что прозвучал позитивный трек от Marshmello. Он сегодня на 11 месте. Ну а прямо сейчас узнаем, кто в этот раз получил больше голосов и разместился на 10 строчке.
1: Заходи на сайт ekoradio.ru и голосуй за понравившийся трек.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Ура!
2: За финалем лето жаркими предложениями на новые автомобили. В Акаме Тагил специальная цена от 1 800 000.

0: Наблюдай за выгодной покупкой в Акаме Тагил на Восточное шоссе 3. Реклама ООО «Тагилов» не указана минимальная цена на Real 3 X50 плюс комплектация актив с учетом всех действующих предложений. Количество авто ограничено. Акция до конца августа текущего года. Подробности в отделе продаж.
1: В «Алмазе» золотые цепи от 7800 рублей за грамм. Выбор, который говорит за вас. «Алмаз» – подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Подробности в салонах «Алмаз». Нижний Тагил, 2026 год.
2: Реклама на «Эко-радио». Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04. Хит-парад ТОП-30 на «Эко-радио». Обзор главных новинок и лидеров мировых музыкальных чартов. 6-е место.

0: 100% танцевальный летний хит. Он солнечный, яркий и точно будет под него прекрасно вспоминать нам о летних днях. Это Анодра, композиция «Talk to you». Сегодня в хит-параде на Эко-радио 6-е место, но под номером 5 еще один классный хит, на этот раз от отечественных диджеев. Это Филатов энд Кэрос и композиция «Среди счастливых людей».
1: 5-е место.

0: Это радио «Утка» зовет тебя на охоту. Здесь нет места сомнениям. Только интуиция, логика и немного удачи. Ведущие бросают тебе три утверждения. Среди них прячется утка.
1: Ложь.
0: Которую нужно вычислить. Угадай, правда или вымысел. И если все три раза ты попадешь в цель, ты настоящий охотник. Это не просто игра. Это проверка на прочность твоей интуиции. Не оставайся в стороне. Включайся, звони, побеждай. Ждай по будням в 9:30 утра. Телефон прямого эфира 8-34-35-41-66-66. Радио «Утка». Здесь каждый может стать героем эфира.
2: Хит-парад ТОП-30 на Эко-радио. Горячие хиты и набирающие популярность треки уходящей недели по результатам вашего голосования. Обзор главных новинок и лидеров мировых музыкальных чартов. Каждую пятницу с 17 до 19. Хит-парад ТОП-30. Ведущая Полина Бажова. Слушай на 103FM. Голосуй ecoradio.ru.
3: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Ваш путеводитель в мир осознанного отдыха. Алексей Крафт и Настя Невская приглашают вас на сеанс невесомости. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Путешествие в мир осознанности, спокойствия и гармонии. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире Эко-радио Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.
2: Заходи на сайт ecoradio.ru и голосуй за понравившийся трек.
4: Вот и наступил самый интересный момент. Прямо сейчас узнаем, кто же набрал больше всех голосов, за кого вы голосовали чаще на этой неделе. Забегу вперед и скажу, что весь пьедестал почета заняли представительницы прекрасного пола, причем все российские певицы. Тройку лидеров открывает «Елка» с композицией «Проще». Сегодня в хит-параде на Эко-радио третье место.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Компания «Средний Урал» реализует продукцию собственного производства. Бетон, раствор, плиты дорожные, бетонные кольца, бордюр тротуарный и дорожный, сваи железобетонные, фундаментные блоки и перемычки. «Средний Урал», Краснознаменная, 55, телефон 920-092, 920-660, Нижний Тагил.
2: Реклама на «Эко-радио». Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Экорадио. Тут 3 FM.
1: На второй строчке сегодня проект «Моя Мишель» и композиция «На малиновой луне».
0: Второе место.

Великолепная композиция. Это второе место «Моя Мишель» на «Малиновой луне». И мне остается объявить победительницу сегодняшнего хит-парада. На первом месте больше всех голосов получила вновь Мари Краймбрери с композицией «Ты помнишь». Победительницу услышим буквально через несколько мгновений. Ну а я, Полина Бажова, с вами прощаюсь. Желаю всем классной пятницы, желаю всем счастливых выходных, чтобы хорошенечко удалось отдохнуть, набраться свежих сил. Ну и, как всегда, напоследок напоминаю, голосуйте за любимую музыку на нашем сайте ekoradio.ru, чтобы слушать ее чаще. Всем пока-пока!

0: на Среднем Урале 19 часов. Радио. Новости.
1: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. В Нижнем Тагиле приступают к ремонту Олимпийского моста на космонавтов. На путепроводе ввели ограничения для автомобилей. На переправе дорожники перекрыли по одной полосе в обе стороны, а также развесили дорожные знаки. Проезжая часть сузилась только для автотранспорта. При этом ездить здесь разрешено машинам массой до 3,5 тонн. Грузовики пустят в объезд. Исключение сделано для автобусов и трамваев. Скорость потока снижена до 20 км в час. Для пешеходов мост пока тоже открыт без ограничений. За последние годы Евраз направил порядка 6,3 миллиона рублей на развитие музейных проектов в Нижнем Тагиле, Качканаре и поселке Валериановск, пишет паблика ВКонтакте «Качканарский четверг». Современные технологии сделали экспозиции интереснее и доступнее для посетителей. В Нижнем Тагиле музей боевой славы металлургов получил аромамашины для эффекта присутствия и обновленный Wi-Fi для онлайн-квестов. В музее изобразительных искусств появилось оборудование для контроля микроклимата и новые тактильные выставки. Трогать разрешается. В Качканаре мультимедийное оборудование установили в историко-краеведческом музее и дворце единоборств «Атлант». С 1 сентября свердловским школьникам, студентам и их родителям придется пользоваться новым электронным дневником. Школы, колледжи и техникумы региона перейдут на единый цифровой сервис госуслуги «Моя школа», который заменит прежнюю систему. Свердловская область вошла в число 20 регионов первой волны, где новый сервис запускается уже с начала учебного года, сообщила замгубернатора министра здравоохранения Татьяна Савинова в эфире ОТВ. Главное отличие новой системы от прежнего электронного дневника – полноценное мобильное приложение. Летом 2026 года россияне изменили планы на отдых в стране. Они чаще выбирают новые регионы, едут за природой и сами собирают маршруты. Об этом сообщают аналитики. Заметно вырос интерес к территориям с природными достопримечательностями. Массовым трендом стал северный туризм. При этом путешественники хотят не только видов, но и привычного уровня сервиса. Также в стране растет спрос на автотуризм и караванинг. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
0: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 29 августа на Среднем Урале облачно с прояснениями. Дождь, ветер с западного направления до 5 метров в секунду. Атмосферное давление 739 миллиметров. Температура воздуха в течение дня от 6 до 8 градусов тепла.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк.
2: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Тэбанк 0+.
3: В Алмазе золотые цепи от 7800 рублей за грамм. Выбор, который говорит за вас. Алмаз. Подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Подробности в салонах «Алмаз». Нижний Тагил. 2026 год.
4: Покупайте выгодно в Светофоре. Краска спрей акриловая 520 мл 149 рублей 90 копеек. Низким ценам зеленый свет. Цена действует по 31 августа.
5: Нижний Тагил. 2026 год.
6: В Клаб Здрав гинекологическое УЗИ и консультация врача-гинеколога в один день. Более 30 лет врачебной практики. Октябрьская революция 58. Телефон 8-900-359-21-11. Клаб Здрав. Работаем для вас. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Лицензия номер L-041-01-021-66.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41-87-04.

0: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
1: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики, в студии Аня Кирова. На юго-западе Ирландии, когда города засыпают, просыпаются туристы. Они идут к древним фортам, чтобы смотреть на Млечный Путь. В заповеднике темного неба Керри почти нет светового загрязнения. Его площадь около 70 квадратных километров, а статус заповедника он получил в 2014 году. Это одно из лучших мест в мире для наблюдения за звездами. Гиды водят группы с красными фонарями, показывают созвездия и планеты. Местные жители зарабатывают на астротуризме, который привлекает гостей даже после окончания обычного сезона. Звезды становятся не только красотой, но и источником дохода. Ирландия планирует превратить темное небо в круглогодичный туристический ресурс. Британский болид GCB «Гидромакс» установил новый наземный рекорд скорости – 653 км в час. Заезд прошел на солончаке «Бонневиль» в США. За рулем сидел гонщик Эдди Грин. Длина машины почти 10 метров, мощность – 1600 лошадиных сил. Двигатель работает на водороде, и это первая попытка побить рекорд спустя 20 лет, когда Грин разогнался до 560 км в час на дизеле. Однако главное отличие нового болида – он не загрязняет атмосферу. В компании отмечают, что такие двигатели хорошо подходят для легкой техники, но для больших машин, работающих в удаленных местах, они пока менее эффективны. В калифорнийском Mountain View прошел фестиваль винтажной техники. За два дня его посетили около 3500 человек. На выставке показали компьютеры, приставки и другие устройства, которым десятки лет. Коллекционеры привезли Atari, Commodore, IBM и другие модели. Среди экспонатов Xerox Alto, один из первых компьютеров с графическим интерфейсом и мышью. Программист Джош Дерш восстанавливал его несколько лет. Мероприятие Vintage Computer Federation проходит в десятках стран мира. Интерес к старым машинам растет и в интернете, а некоторые модели стоят уже сотни тысяч долларов. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
0: Новости со всего света. Digest News.

0: Экорадио. Реклама.
1: Авуар. Мы не продаем шторы. Мы создаем стиль вашего дома. Предлагаем полноценный проект, консультацию дизайнера, разработку эскизов, подбор тканей, цветов и аксессуаров под конкретный интерьер. Ждем по адресу: Нижний Тагил, улица Карла Маркса, 52.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

портфель редакции в буквальном смысле переполнен песнями о любви. И тем не менее о любви пишут все новые и новые произведения. И очень часто на наш вопрос, ну, что у вас новенького или чем вы нас порадуете, мы слышим ответ несколько смущенного автора музыки. Как хотите, а у меня опять про любовь. Ну что ж, про любовь.

0: Радиоканал «Радио Экофонд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.
1: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв». Не пропусти эфир в эту субботу в 22.00 в рамках проекта «Территория звука».
2: В мире, где все стало слишком предсказуемым.
3: В мире, где музыка теряется среди толпы. Вам не кажется, что все повторяется?
2: Эко-радио удивляет. То, чего ты ждешь каждую неделю.
4: Сломать шаблоны. Оказаться там, где ты еще не был. Открыть для себя мир Каверленда. Уникальные кавер-версии нашумевших хитов со всех уголков планеты.
2: Мир, где классические хиты звучат иначе.
4: Каждую субботу в 16.00 ты станешь главным героем музыкальной истории.
2: Каверленд ждет тебя!
5: Вот это номер! По будням слушайте утреннее шоу на Эко-радио. В 8.30 ведущие назовут автомобильный номер. Если вы счастливый обладатель этого номера, звоните нам в прямой эфир и забирайте крутой подарок.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Покупайте выгодно в Светофоре. Камбала скумбрия 269 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует по 31 августа.
2: Нижний Тагил, 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Радио. Новости.
1: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. В Нижнем Тагиле приступают к ремонту Олимпийского моста на космонавтов. На путепроводе ввели ограничения для автомобилей. На переправе дорожники перекрыли по одной полосе в обе стороны, а также развесили дорожные знаки. Проезжая часть сузилась только для автотранспорта. При этом ездить здесь разрешено машинам массой до 3,5 тонн. Грузовики пустят в объезд. Исключение сделано для автобусов и трамваев. Скорость потока снижена до 20 км в час. Для пешеходов мост пока тоже открыт без ограничений. За последние годы Евраз направил порядка 6,3 миллиона рублей на развитие музейных проектов в Нижнем Тагиле, Качканаре и поселке Валериановск, пишет паблика ВКонтакте «Качканарский четверг». Современные технологии сделали экспозиции интереснее и доступнее для посетителей. В Нижнем Тагиле музей боевой славы металлургов получил аромамашины для эффекта присутствия и обновленный Wi-Fi для онлайн-квестов. В музее изобразительных искусств появилось оборудование для контроля микроклимата и новые тактильные выставки. Трогать разрешается. В Качканаре мультимедийное оборудование установили в историко-краеведческом музее и дворце единоборств «Атлант». С 1 сентября свердловским школьникам, студентам и их родителям придется пользоваться новым электронным дневником. Школы, колледжи и техникумы региона перейдут на единый цифровой сервис госуслуги «Моя школа», который заменит прежнюю систему. Свердловская область вошла в число 20 регионов первой волны, где новый сервис запускается уже с начала учебного года, сообщила замгубернатора, министр здравоохранения Татьяна Савинова в эфире ОТВ. Главное отличие новой системы от прежнего электронного дневника – полноценно мобильное приложение. Летом 2026 года россияне изменили планы на отдых в стране. Они чаще выбирают новые регионы, едут за природой и сами собирают маршруты. Об этом сообщают аналитики. Заметно вырос интерес к территориям с природными достопримечательностями. Массовым трендом стал северный туризм. При этом путешественники хотят не только видов, но и привычного уровня сервиса. Также в стране растет спрос на автотуризм и караванинг. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
0: Все новости nt.ru.

В среднем Урале облачно с прояснениями, дождь, ветер с западного направления до 5 метров в секунду, атмосферное давление 739 миллиметров, температура воздуха в течение дня от 6 до 8 градусов тепла.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «Здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться.

схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. С высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Это радио «Утка» зовет тебя на охоту. Здесь нет места сомнениям. Только интуиция, логика и немного удачи. Ведущие бросают тебе три утверждения. Среди них прячется утка.
1: Ложь.
0: Которую нужно вычислить. Угадай, правда или вымысел. И если все три раза ты попадешь в цель, ты настоящий охотник. Это не просто игра. Это проверка на прочность твоей интуиции. Не оставайся в стороне. Включайся, звони, побеждай. Ждай по будням в 9:30 утра. Телефон прямого эфира 8-34-35-41-66-66. Радио «Утка». Здесь каждый может стать героем эфира.
2: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Ваш путеводитель в мир осознанного отдыха. Алексей Крафт и Настя Невская приглашают вас на сеанс невесомости. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Путешествие в мир осознанности, спокойствия и гармонии. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире.

0: радио. Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.
1: Хит-парад ТОП-30 на Эко-радио. Горячие хиты и набирающие популярность треки уходящей недели по результатам вашего голосования. Обзор главных новинок и лидеров мировых музыкальных чартов. Каждую пятницу с 17 до 19. Хит-парад ТОП-30. Ведущая Полина Бажова. Слушай на 103 FM. Голосуй. Экорадио.ру.

Лети высоко, моя птичка, расправь широко свои крылья. У тебя хорошо все на личном, в моем мире другая идиллия. Новые люди, новые лица, еще одна туса в поисках чувства, просто

0: крепче, прижимаю поближе, без остатка
1: раствори. Музыка громче, день ярче. Эко-радио.

Arms. Радио.

21 час. Город затихает, но здесь, в эфире, все только начинается. 21.00. 3 часа без остановки. Территория звука на связи.

0: Доброй ночи, дорогие друзья! Вы слушаете «Русскую кибернетику», и в рамках нашей музыкально-просветительской работы сейчас в эфире наш диджейский спецпроект «Микшер русской кибернетики». Четвертый год подряд, начиная с 2023-го, во втором полугодии и преимущественно летом, со своими диджейскими миксами нас навещает Денис Блинов. Творческие интересы Дениса сосредоточены вокруг хаос-музыки, в основном это дип, тек, прогрессив, а также мелодик, органик. В общем, глобально понятная и приятная музыка. С удовольствием послушаем, какие музыкальные открытия Денис сделал в этом году.
1: Доброго времени суток, дорогие слушатели русской кибернетики. Рад приветствовать всех в ваших аудиосистемах. В первую очередь хочу поблагодарить Евгения и его команду за эту возможность не первый раз делиться своим видением в электронной танцевальной музыке. Спасибо вам огромное. В следующий час вы услышите некоторые новинки, красивую мелодию давно забытых треков. Пусть это будет моим саундтреком с 1 августа 2026 года. С вами я, Денис Блинов. Поехали!

Друзья, мы завершаем кибернетический эфир этой недели. С удовольствием напомню, что во втором часе в микшере русской кибернетики нас навестил Денис Блинов и поделился своими открытиями из мира хаос-музыки. Благодарим вас за внимание и участие. И с удовольствием напомним, что буквально через пару часов запись сегодняшнего эфира появится на всех основных подкаст-платформах, чтобы вы смогли послушать ее снова в любой удобный момент, а не только сейчас на вашей любимой FM-волне. Евгений Свалов, Формал и Александр Киреев работали

0: среднем Урале 22 часа.
1: Когда солнечный свет пронизывает лучами насквозь, когда шумные мегаполисы поглощают без остатка, а мимо проносятся незнакомые, но удивительные лица людей, появляется ощущение настоящей энергии, способной откликаться на мысли и чувства.
2: В эфире «Территория звука».

0: насквозь. Когда шумные мегаполисы поглощают без остатка, а мимо проносятся незнакомые, но удивительные лица людей, появляется ощущение настоящей энергии, способной откликаться на мысли и чувства.
1: В эфире «Территория звука».

0: Lights, камера.
1: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
2: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же. И на этом давай закроем тему.

своих обид, а это-то я слюбишь шуток. Но я украшал себя не только, вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

Радиоканал «Радио Экофонд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.